0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: милая.
1: Только хочется еще.
0: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Слушает весь мир.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Включи настроение.

0: мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19. В Витебске от 14 до 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего номер один в регионе. По результатам

0: Раніці Придвіння.
1: На відео Повночного регіона на радіо Вітебську студії Ілля Лопатінський, Наталія Байнарович. Вітаємо вас.
2: Першими у Сенінському районі завершилися убор зимних культур. Під урожай будучого года працівники філіяла в опытної меліораційної станції Інституту меліорації. А зиму уся убу почали у початку вересня. Дажливое надвор'я унесло свої корективи. Усяго зимы збожевої культури у господарці посеяны на площі 351 гектар, а зимы рапс 154 гектари. Восінська посівная кампанія – важная частка аграрного цикла, бо менавіта сьогодні закладывается основа под будущий урожай.
0: Новини экономики.
1: Агульный запас драунины Бешенковицкого лясгаса каля 10 тысяч кубичных метров, средний узрост насаджения у 49 годов. Об упэўненым руху наперед свечат рабочие планы, экономичные показчики, а так само великая материально-техничная база, якую складают дровоапрацоўчы цех, харвестеры, форвардеры и сортаментовозы.
2: По выниках працы за 8 месяцев года Бешенковицким лясгасом нарыхтавана 84 тысячи кубичных метров драунины, что складае 120% до студзеня жніўня 2025 года. Так само павялічаны аб'ём продукции лесопілавання. Яе рост у процентных суадносінах склаў 112% до узроўню мінулага года. Рост паказчыкаў спрыяў павелічэнню выручкі ад реалізацыі продукции.
1: За 8 месяцев года цех піламатэрыялаў адправіў на экспорт 5379 кубічных метров драўніны. Аб'ём вытворчасці таварнай продукции у фактычных цэнах прагназуецца ў суме 11 600 рублёў.
2: Галоўная каштоўнасць любога прадпрыемства яго кадры. Цэняць іх і ў Бешанковіцкім лясгасе. Не шкадуюць сродкаў для стварэння камфорту на працоўных месцах. Бо ад гэтага залежыць эфектыўнасць працы і агульныя вынікі. Сёлета ў новы будынак пераедзе калектыў чашніцкага лясніцтва. Работы там вяліся ўсё лета.
0: З месца падзей.
1: Комфорт, бяспека і новы маштаб. Знакамітая ельня зменьваецца да абласных дажынак. Республіканскі ландшафтны заказнік перажывае маштабную мадэрнізацыю. Адзін з галоўных турыстычных брэндаў Мёрскага раёна рыхтуецца прыняць гасцей абласнога фестывалю кірмашу. Інфраструктура ўнікальнага прыроднага комплексу мяняецца літаральна на вачах. Замест звыклай жвіровай дарогі на пад'ездзе да заказніка зараз выкладзены асфальт, добраўпарадкавана прасторная аўтастаянка, а ўздоўж маршрута ўстаноўлены сучасныя інфармацыйныя стэнды. Другое нараджэнне атрымала знакамітая экалагічная стежка, адна з самых працяглых у Еўропе. Спецыялісты поўнасцю абнавілі драўляны насціл, які вядзе ў самае сэрца верхавога балота, зрабіўшы прагулкі па ім максімальна камфортнымі. Паралельна ў заказніку пашыраюць спектр турыстычных паслуг і запускаюць новыя сервісы. Усё для таго, каб узняць якасць рэгіянальнага экатурызму на прынцыпова новы ўзровень, гарантуючы наведвальнікам камфорт і бяспеку, адзначае дырэктар дзяржаўнай прыродаахоўнай установы Ельня Мёрскага района Віктар Романоўскі.
3: У нас сейчас вот наиболее популярная такая новая экскурсия – это поездки на болотоходе. Двухчасовая поездка, проезжаем по лесной части заказника, по полям, выходим на болото и идем на болотоступ. Людям очень нравится посмотреть, пособирать клюкву, попробовать ее, какая она вкусная и полезная. Опять же, умыться водичкой болотной, которая не менее полезна, чем клюква, и обладает омолаживающими свойствами.
1: Ельня – самое великое верховое болото Беларуси, одно из наибуйнейших у Европы. Специальные умовы створили тут уникальный рослинный свет, характерный для паўночнай тундры. У планах, у тым ліку, уладкаваць тут экалагічны парк, дзе можна будзе ў поўнай меры атрымаць асалоду ад прыроднай прыгажосці.
2: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталія Байнаровіч, Ілля Лапацінскі. У Янковичах, что у Расунском районе, прошел субботник. Мясцовые жыхары почали будовать семейный дворик, тую самую пляцовку, якая недавно выиграла у конкурсе громадянских инициатив. Больше за 20 человек уладковывали островок от починку и спорту. Инициировала субботник старейшина вёски Ганна Познякова. Жыхары разом убрали всю территорию и зацементовали подставу для орелев и горок. Усталявали пясочницу.
1: Шмандетная семья Котовых пришла допомагать усім составам, а Миколай Хамчановский привез свою бетономешалку. Теперь активисты чекают, коли застынет цемент. Тады вязковцы знову сберутся разом, каб разравновать землю и протягнуть сборку пляцовки.
2: До речи, за фермерами сельгаспредприемства Росагра замацаваны шефы. У Корзунова унитарное предприемство ЖКГ. На выходных коммунальники провели на сельгасобъекте субботник. Бригадир Игорь Иванов отзначил слаженную працу и подяковал за такий подыход до справы.
0: Год белорусской женщины.
1: У Верхнедвинску городским парку з'явилась з'явилася алея материнской силы по инициативе первичной организации громадского объединения Белорусская ассоциация допомоги детям инвалидам и молодым инвалидам и при поддержке Верхнедвинского лясгаса и ЖКХ.
2: Удельники акции наведали лесогосподарчее предприемство, высадили у парку 27 саженцев рабины и бярозы и затвердили камень силы, який символизує підтримку, яку члены организации небояковые люди оказывают один одному. Кожный, кто прийде на алею, може покласти долонь на камень, зародиться материнской силой и отчуть юн не один.
1: Приемным моментом мероприемства стал почастунок мамиными пирогами, як означила керавник першасной организации объединения Юлия Махмудова, алея открыта у год белорусской жанчыны и просвечена мать ее терпению, мужности, стойкости и безмежного кахания. Высаживали древы мамы, у тым лику, якія выховывают дзяцей с инвалидностью. Удзел у акции приняли так само прадстаўнікі грамадских организаций и жыхары города.
2: Батькова кашуля для третьего дитяти. Экранальный проект для шматдетных семей протягивается в Беларуси. У первый день кастрычника во ушедших еще двум семьям вручили особливый подарунок от керовника державы. Батькову кашулю, бережливо выкладенную у куфар. Зусім недавно у Михаила и Кристины Ярмоша, Дмитрия Анжелики Клоповых с Гарпоселка народились третьи дети. Дочка Ксения и сын Давид. У отделе ЗАГСа в урочистой обстановке семьи примали веншование и подарунки. Инициатива «Третий батько» проходит под эгидой партии «Белая Русь» совместно с Министерством працы, Министерством аховы здоровья, юстиции и концерном «Беллегпрам».
0: Новины региона.
1: Свое профессийное свято День архивиста отзначили шаркушинские специалисты, отказанные за захование и систематизацию документов и исторической памяти. С находы свято наместник старшини райвыконкама Юрий Василевский повиншивал ведущих архивиста Валентину Гайдаль и вручил ей подяку районного выконавчего комитета за добросумленную працу, высокий профессионализм и значный особистый уклад у захования документальной спадчины.
2: Это не первая узнагорода Валентины Гайдаль. У 2016 годе она была узнагорожена подякой райвыконкама. А у 2022-м гоноровой грамотой Головного управления юстиции Витебской области. Валентина Степленюй каже, что архивная справа стала для ее призванием. За кожной архивной папкой история района, люс людей, подей, которые важно заховать для будущих поколений, отзначил Юрий Василевский.
1: Сегодня обовязки архивиста не обмежовываются систематизацией папер. Архив перешел на принцип одного окна, з'явились консультации по телефону, информационные стенды, допомогу в оформлении заяв. Частей за все люди звертаются за подтверждением працовного стажу и по меру заработной платы.
2: В архиве заховывается 151 фунт организации предприемства, так само 16 601 справа. До кастрычника бягучего года специалисты отпрацевали 200 запытов, 50 из них в рамках административных процедур.
0: Адукація.
1: Наставник історії громадознавства Парафьяновської середньої школи ім'я Черниша Докшицького району Анатолій Григорович узнагороджений гонорової грамоти Головного управління по адукації облвиконкома. Вручення заслуженої узнагороди відбулося під час обласного свята, примеркованого до Дня наставнику, у яким прийняла уділ делегація Докшицького району.
2: Анатолій Іосифович має вищу кваліфікаційну категорію і багатий педагогічний стаж, більш за 40 років. У Парафьяновській школі працює з 1996 года. У житті Анатолій Григорович теплый и тактовный человек, цудовный господар и семьянин. Разом с женкой Татьяной Иосифовной выховали троих детей. Давно и завзято занимается пчелярством и укладывая у гэта свою давнюю хобби усю душу.
1: У Чашнинскую районную ветеринарную станцию регулярно размерковывают молодых специалистов. Все лето на працу прибыли выпускницы аграрного колледжа Витебской Державной Академии Ветеринарной Медицины Ангелина Дмитриева и Оксана Адаменко.
2: Соправная проверка профессии натрывалась, почалась именовито у Чашниках. Насуперок стереотипам, что у молодых специалистов на периферии чекают бытовые тяжкости, у Ангелины и Оксаны все склалось наилепшим чином. У коллективе райвет станции сустрели тепло, жильем так само пошанцевало, сдымают выдатную кватэру, да працу усяго 15 хвілін пешу.
1: Сёння Оксана працуе ветэрынарным урачом Іванскай участковай ветэрынарнай лячэбніцы, Ангеліна займае пасаду ветэрынарнага ўрача-эпізаатолага. У яе падпарадкаванні выпіска пасведчанняў, па сертыфікатаў і строгі ўлік дакументацыі.
2: Сапраўднымі настаўнікамі для маладых спецыялістаў сталі вопытныя калегі Наталля Каралёва і Мікалай Белых, які заўсёды гатовы падказаць, накіраваць і падзяліцца прафесійнымі сакрэтамі.
1: У Ангеліны было свабоднае размеркаванне, яна сама знайшла вакансію у Чашніках і ні разу про гэта не пашкадавала. У Оксаны абавязковая адпрацоўка, але дзяўчына ўжо цяпер цвёрда вырашыла, што застанецца тут і пасля яе заканчэння.
0: Люди нашего региона.
2: Представник Белорусского союза женщин, наместник начальника Расонского РАУС Катерина Молчанова разом с выхованцами военно-патриотичного клуба «Зорка» у День людей срэбного узросту наведала подполковника милиции отставцы Валерия Подвительского. Сустреча с ветераном прошла у теплой и душевной обстановке. Валерий Ильич поделился с детьми вспоминами про годы службы. Расповел про милицейские будни минулых годов и верности обовязку.
1: Напередодні Дня пожилих людей у отделе занятости насельництва Управления по праце занятости и социальной обороне Глыбоцкого райвыконкома прошел кермаш вакансий для людей серебряного возраста и инвалидов. У мероприятия приняли удел представники кадровых служб у 12 предприятий и организаций района, где потребуются как специалисты с высшей эдукацией, так и працовные.
2: Актуальные працовные места пропоновывали Глыбоцкий комбикормовый и хлебозавод, мясокомбинаты и молочно-консервовый комбинат, автотранспортное предприятие номер 16, Глыбоцкий державный колледж, социальный пансионат «Вишневый», в опытный «Лясгаз», центральная районная больница, сельгазпредприемство «Зарадим», «Умярецкий», «Короли».
1: Цикавые пропановы были для молоди, для простуников старейшего поколения. На кермаш вакансии у пошуках працы пришли пенсионеры, а так само молодые люди с порушениями здоровья, с обмежеванными махчимостями, которые хочут и могут зараблять и быть корыстными. Усе, кто звернулся на прямую погутрали со специалистами и кадровиками, прошли гутарки с перспективой будучини працы лудкования.
2: З вами раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Міжнароднае супрацоўніцтва неад'емная частка дзейнасці Лёзненскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. Так нядаўна дзіцячы юнацкі аддзел прыняў удзел у рабоце круглага стала. Сучасная бібліятэка як рэсурс патрыятычнага выхавання ў Смаленскай абласной універсальнай навуковай бібліятэцы імя Твардоўскага. А таксама ў міжнароднай прафесійнай анлайн-лабараторыі бібліятэка для дзяцей дзень сённяшні, арганізаваны ў рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Віцебскай абласной бібліятэкай імя Леніна і Псковскай абласной універсальнай навуковай бібліятэка імя Курбатава.
1: Народная студыя пад абажурам стала ўдзельнікам штогадовага паэтычнага конкурсу «Біблія Парнас 2025» паэтычнага дыялогу «Расія-Беларусь. Слова без межаў» міжнароднага літаратурнага інтэрнэт-конкурсу «Браслаўская мясціна». На кожным мерапрыемстве былі адзначаны высокімі ўзнагародамі і ганаровымі граматамі.
2: Лёзненская цэнтральная раённая бібліятэка па выніках 2025 года за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва стала лаўрэатам прэміі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта у номинации «Лепшая городская районная библиотека». Свою работу по выхованию здорового ладу життя и профилактике шкодных звычек дитячий юнацкий отдел районной библиотеки представил на областный конкурс видеороликов и информационно-осветнических материалов «Стиль життя, здоровье». У номинации «Лепшая информационная листовка» были отзначены диплома третьей ступени.
1: Летость библиотекары Центральной районной библиотеки совместно с сектором нестационарного обслуговывания населения районного центра культуры приняли удел в областном совместном проекте на сустрач новым магчымасцям. Працу ў рамках праекта адзначана дыпломам першай ступені.
0: Актуальная информация.
2: Сегодня по городском районе будет колясить мобильный ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт будет працевать у Езярышчинском сельсовете, у вёсках Водяники, Удины, Солодухи, Марченко, Романова, Хвошна и Ситина. Завтра ФАП будет у Стадолищинском сельсовете, а 9-го кастрышника у Езярышчинском сельсовете.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский, Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полночных региона разом с нами.
0: Раница предвиня. Слухайте нас с 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
4: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Максим Рыженков совершит визит в Туркменистан в период с 7 по 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Глава МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств, проведет встречи с членами правительства Туркменистана, а также примет участие в иных мероприятиях. Кроме того, Максим Рыженков обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ.
0: В мире.
1: В ходе протестов старшеклассников во Франции 6 октября задержали 488 человек, пишет Белта. По данным МВД республики, 43 полицейских получили ранения в ходе столкновений. Накануне протест во Франции объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюза. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тысяч человек, в том числе 56 тысяч в Париже. Сами организаторы оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тысяч человек, включая 100 тысяч в Париже. Во французской столице в конце демонстрации на площади Нации произошли столкновения. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и гранаты. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва объявил стране состояние стихийного бедствия в связи с серией пронесшихся на юге страны сильных бурь, которые вызвали значительное разрушение. Об этом информирует ТАСС. Эпицентром стихийного бедствия стал город Масвинга, административный центр одноименной провинции. Там сильным ветром, ливнями и крупным градом разрушено множество жилых домов и прочих построек, в том числе школ и больниц. Прекращены занятия в некоторых учебных заведениях, нарушена деловая жизнь в городе. Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим. В китайской провинции Юньнань ученые изучили хорошо сохранившуюся окаменелость морской рептилии. Вид получил название Аустранага минута. Об этом сообщает TV Брикс. Рептилия достигала около 60 сантиметров в длину и жила в триасовом периоде. По словам ученых, находка делает редкую возможность изучить не только строение скелета, но и особенности внутренних органов древнего животного. На окаменелости сохранился участок между ребрами, который помог исследователям определить расположение желудка, печени и кишечника. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1400-1600 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 2000-2200 рублей, водитель погрузчика зарплатой 1470-1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей. Телефон отдела кадров 227608-29-829-40-7-68. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
0: Это слушает весь мир.

0: эфире Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Итак, доброе бодрое утро всем, кто с нами. Вот, пожалуйста, уже и среда у нас наступила. Это хорошо, это замечательно, и настроение хорошее. Уверена, что вы проснулись, ну вот, с какими-то позитивными мыслями на сегодняшний день.
2: Нет выбора, друзья, надо как-то держаться, потому что еще как минимум 3 рабочих дня впереди у нас. И да, неважно, что уже среда, все равно остается пока что еще только 3 дня в запасе у нас. И тем не менее, знаете, если так подумать, вот кто сегодня успел посмотреть на невероятно красивую луну?
1: Ой,
2: вот знаете,
1: пораньше.
2: Это что-то, да, такое было из разряда фантастики. Но и тем не менее уверена, что помимо этого кучу красивых вещей происходит вокруг нас. Куча каких-то положительных моментов. В общем, надо просто обращать внимание на что-то хорошее, тогда вот это вот время, пока вы зацикливаетесь на каких-то приятных моментах, оно летит быстрее, а это значит, что рабочий день проходит быстрее, а это значит, что каждый вечер наступает быстрее. Потом мы ложимся спать, и вот так вот мы с вами добираемся до пятницы.
1: В принципе, все уже расписано, друзья, поэтому замечайте красоту вокруг. У микрофонов Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: Автобанк.бай или по телефону 120.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Интересно, какой шок чаще всего по утрам испытывают люди? Мне кажется, от того, что будильник, например, не прозвенел, да, или забыли завести, или проспали. Либо там уже вот-вот нужно выходить, а у вас еще ничего не готово.
1: Нет. Тыгыдык. Это скажет многое для кошатников.
0: А,
1: вот это, знаешь,
0: это
1: ты спишь, никого не трогаешь, вот это тыгыдык.
0: Тыгыдык. А, это хорошо.
1: И что-то падает, и что-то летит. И ты не понимаешь, ты спишь или нет.
0: Да, ты понимаешь.
1: А потом ты начинаешь думать, что ты проспал, и у тебя не сработал будильник, а потом вот дальше все то, что ты перечислял.
0: Слушай, зато ты постоянно понимаешь, что какое-то движение, жизнь происходит в твоей квартире.
1: Но не у тебя.
0: Да, тем не менее, у котика так факт. Но тыгдык так тыгдык. Утренний он бывает, дневной, вечерний. И ночной. А уж какой вам ближе, сами разбирайтесь.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей. Единый тариф 1,6% на все виды акваринга. А главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Рекорд.
1: А вот думали ли вы когда-нибудь, что свой день можно, знаете, кто-то ассоциирует с фильмом, кто-то ассоциирует с песней, да, какие-то воспоминания остаются, которые связаны будут именно с определенным вот чем-то. Вот сегодня это что-то предлагается вам в гороскопе в виде картины.
2: Ой.
1: Знаете, для чего? Чтобы вот этот день запомнился вам каким-то особенным. Потому что в целом, ну вот как проходит среда? Мы молодцы, мы проснулись, пришли на работу, отработали, пришли домой, приготовили поесть, убрали, постирали, легли спать. Правильно? Правильно.
2: Да.
1: Обычный будний день. А вот надо, чтобы он запомнился.
2: Ну и все, запомнится. Овны, начинаем с вас. Поехали, погнали. Друзья, сегодня одно дело неожиданно решится гораздо проще, чем вы предполагали. А вы уже морально готовились страдать. Поэтому ваша картина дня. Человек закрыл ноутбук и понял, что все получилось.
1: Тельцы, не пытайтесь сегодня.

0: объяснить его кому-то, ну, вообще бессмысленно. Что касается рисования, то, друзья, сегодня берите в руки краски и рисуйте улыбку без официально зарегистрированной причины.
1: Львы, сегодня вы можете получить приятные слова совершенно неожиданно. Главное, не отвечайте. Да ладно, ничего особенного. Особенное принимайте. Ваш холст и ваши краски — это человек принимает комплимент и впервые не спорит.
0: Девы, одно дело сегодня может совершенно спокойно как-то пройти мимо вас, и ничего с этим не поделаешь. Мир продолжит вращаться, интернет не исчезнет, ну а пятница все равно придет своим чередом. Что касается рисования, друзья, картина дня – незакрытая задача на фоне прекрасного заката.
1: Весы. После обеда планы могут слегка поменяться. И знаете что? Новый вариант окажется даже интереснее первоначального. Ваша картина – это человек пошел не туда и оказался именно там, где нужно.
0: Друзья скорпионы, сегодня не ищите скрытого смысла в обычных вещах. Иногда хорошо означает именно хорошо, никакой второй серии нет. Спокойный человек и непрочитанное сообщение без единой теории заговора. Вот ваша картина.
1: Стрельцы. Один скучный момент дня можно превратить в приятный буквально за 5 минут. Музыка, смешное видео, короткий звонок. Выбирайте. Ваши краски на холсте сегодня диктуют следующее. Танец на кухне, который никто не должен был увидеть.
0: Козероги, ближе к вечеру обязательно признайте, что сегодня вы сделали достаточно. Даже если список дел считает иначе, его мнение сегодня никто не спрашивал. Последняя галочка и человек, уходящий в закат. Вот то, что нужно нарисовать.
1: Водолей, сегодня может появиться идея, которая сначала покажется немного странной. Не выбрасывайте ее сразу. Самые интересные мысли редко приходят в костюме и с портфелем. Ваша картина – это лампочка загорелась, а инструкция отсутствует.
0: Ну что же, рыбы, не знаю, как пройдет ваш день, но вечером устройте себе хотя бы полчаса без какого-то информационного шума. Мир спокойно проживет это время без вашего присутствия онлайн. Телефон лежит экраном вниз, а человек впервые смотрит перед собой. Вот та картина, которую нужно рисовать, мне кажется, не только рыбам, но и абсолютно всем.
1: Да, каждый сегодня получил что-то свое, поэтому запоминайте и действуйте.
2: Твое утро разбудит шоу «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Подведены итоги работы Придвинского края на выставке «Напром Беларусь». Более 1000 полевых мероприятий провели инспекторы природоохраны за 9 месяцев текущего года. Гол воспитанника витебского футбола принес победу сборной Беларуси в матче Лиги наций. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Европейский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Итак, друзья, два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпед Белас, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь». Ну и вот в очередной раз всем привет, всех приветствуем на волне радио Витебске, начинаем нашу автомобильную как-то прятки, догонялки, я не знаю, что еще, рыбалка это можно назвать. Ну, конечно, догонять никого не будем, потому что, друзья, а зачем, если вы и так вот можете стоять на светофорах, пробках, в каких-то остановках, либо парковках и смотреть на рядом находящиеся автомобили. Видеть определенную цифру, которую мы вам зададим, и присылать вот этот вот номер человечка к нам в Viber, Telegram.
1: Вот знаешь, насчет пробок ты как в воду глядел, потому что, друзья, сегодня по всему городу буквально карта светится красным, поэтому наши приветы отправляются абсолютно ко всем ребятам, которые сейчас двигаются по проспекту Фрунзе, по Ленина, по Черняховского, по Московскому, генерала Ивановского, Терешкова и так до бесконечности. Пробки есть фактически на каждом большом перекрестке. Что касается нашей такой авторыбалки, то, да, не догонялки, ну нет, сегодня это точно не догонялки. Прятки отчасти возможно, поэтому не будем ходить вокруг да около, а будем присылать приветы автомобилям, которые вот прям рядышком с вами, вот те, которые вы хорошо видите. Главное, чтобы там была цифра, которую мы вам назовем. Но если ее нету, не переживайте, это не беда.
0: Да, можете передавать приветы и каким-то своим друзьям, знакомым, либо просто которые поймали номера свой. Не забывайте указывать, от кого все это дело летит. Ну и цифру 0 мы сегодня ловим в автомобильных номерах. Вот нолик, да? Посмотрим, сколько удастся, какой улов будет у нас.
1: Ты знаешь, улов-то хорошо, вот Владислав меня поправляет и радует ребят, которые на Воинов двигаются, говорит, Воинов нету пробки, поэтому всех тех, кто там, поздравляем, значит.
0: Да, абсолютно верно. Все, друзья, ловим нолик, поехали, погнали, полетели.
2: Поймай меня, если сможешь.
3: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Опять замечательно идет наш улов, друзья. Ноль ловится определенно в автомобильных номерах. Еще можете досылать, присылать. Ну и, конечно же, через несколько музыкальных минут все зачитаем.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: нам же знаки нужны. Автомобильные, вот, цифры ноли, которые вы ловили. Вот, пожалуйста, Руслан говорит, проспект Строителей, привет от Бульбовоза, направляется для Volkswagen 1905.
1: Есть еще и Наталья на связи, желает всем доброго утра. Привет, Рено 0909, от Jetta 0940.
0: Оленька нам прислала, говорит, всем доброго утра, от Рено 0238. Свой привет получает 0175. Автомобиль, все остальное после рекламы.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров, покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
0: Поймай меня, если сможешь.
4: Вот Диана у нас спрашивает, говорит, а как успевать фоткать в дороге? Это небезопасно. А не надо фоткать в дороге. Но надо фотографировать, либо присылать, набирать. Только если вы находитесь не в движении, друзья. Это либо затяжные пробки вот эти вот, либо же на какие-то места остановок и стоянок, где вы никоим образом не участвуете именно в движении. Вот так. Что касается ваших приветов, 4310 Шевроле. Так, 99-я маршруточка, 6009. Вам привет. 14.09. Какой-то автомобиль тоже получает свой приветик.
5: Есть еще и приветы от Вадима. Отправляются они Елене Андреевне на Hyundai 1090, Савин Ахов 21.52, Александру на МАЗе 13.72. Нам, коллективу, всем хорошего дня, отличного настроения. Что касается пойманных авто, Honda 13.02 тут имеется, а также Volkswagen 50.35. Есть еще сообщение. Уже оно у нас тоже, кстати, от Вадима. Mercedes 0500. Вам приветы.
4: Так, друзья, очень много ваших смс, поэтому по одной фотографии, если у вас там их много, будем зачитывать. Елена вот присылает свой приветик для Джили 9107. Екатерина говорит, доброе утро, хоть у нас и нет нуля в номере, привет передаю Пете и Рите. Удачи в школе и хороших оценок.
5: Аня говорит, привет маршрутному такси 3649 от Фиата 7008. Сергей же поймал Джили с номером 0617.
4: Анастасия пишет, всем доброе утро, кто в пробках, свой привет получает. Так, Ford 0002. И еще здесь ОО у него.
5: Вот, это комбо.
4: Да, это комбо. Сергей говорит, от КамАЗа привет на Московском всем, кто там двигается. Вот в частности, вижу, например, Volkswagen 16, 20 и 0570 Белджи.
5: Есть еще один Volkswagen на связи. Людмила ему отправляет приветы. Номер этой машины 0949. Привет отправляется от Сценика 0404. Андрей желает всем доброго утра. Передает привет Владимиру на Dongfeng с номером 0028. Всем хорошего дня.
4: Ну, на Фрунзе от Passat 4429. Приветик от Дмитрия для Шкоды 0060. Таксишечка получает свой привет. Александр, как всегда, всем своим приветы передает и говорит 1570, старое село, автобусу.
5: Так, есть еще и Елена, которая также присылает ответочку, отправляет приветы мужу своему Андрею, Александру, Вадиму. Всем желает отличного настроения и позитива. Привет отправляется Мерседесу 9000. ОО-2.
4: Красиво.
5: Вот так вот.
4: Красиво. Виталина говорит, доброе утро, 7023 Шевроле, 2022, 3107, 5037. Всем хорошего дня. Павел здесь вылавливает 0642 Тойоту. Вам тоже привет.
5: Так, Ваня передает приветы. 0773 Белджи от 0138 Hyundai Santa Fe. Всем хорошего дня желает. А Марина говорит, мчу на работу, минуя пробки. 9406. Всем хорошего дня и отличного настроения.
4: Вовин Банжур из Франции долетает до нас. Ван Дайк двигается на тренировку. 0765 пойман автомобиль. Татьяна говорит, белый Шевроле 7373. Желаю всем хорошего настроения. BMW 0373. Вам привет.
5: Так, есть не совсем стандартное сообщение, но зачитаю сейчас, потому что уверен, что ребенок едет куда-то в сад. Привет отправляется от Алексея с пожеланием удачи на дорогах, а также здесь есть поздравление сына Максима с днем рождения. Говорит, а сейчас везу его в детский сад, сегодня 6 лет, поэтому мы, конечно, присоединяемся и поздравляем тоже Максима с днем рождения.
4: Привет Павлу Анатольевичу на Митсубиси номер 2280 от его любимой семейки. Отличного дня и настроения. Друзья, всем еще раз привет от волны Радио Витебск. Встретимся далее.
3: Поймай меня, если сможешь. Это слушает весь мир.

0: Итак, друзья, Анастасия вот нам еще присылает здесь привет от Nissan Juke 3663 для Xiaomi E007. Вот как агент, да, электричка.
1: Ай, прикольно, прикольно. На самом деле не встречали, только что мы обсуждали в городе еще такой машины, поэтому, да, действительно, приветы отправились, друзья. Ну а нам остается передать приветы абсолютно всем и каждому, кто прямо сейчас находится на волне.
0: Первый час уже пробежал, встретимся в следующем. Ну а пока свежие новости от Татьяны Белоголовкиной.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина и в этом выпуске о событиях нашего региона. В Комитете экономики Витебского облсполкома подвели итоги работы Северного региона на международной промышленной выставке «Напром Беларусь». Председатель облсполкома Александр Рогожник провел двусторонние встречи с руководителями регионов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарского края, Смоленской области и Республики Саха-Якутия, на которых были обсуждены вопросы укрепления межрегиональной кооперации и реализации новых импортозамещающих проектов развития в сфере торговли и туризма. Отдельные предприятия области провели переговоры с партнерами из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Камбоджи, Ирана, Азербайджана, представители которых участвовали в мероприятиях и «Напром Беларусь». Была представлена наша продукция. Все это будет способствовать развитию Витебского региона, подчеркнули в Комитете экономики. Областной и межрайонными инспекциями охраны животного и растительного мира в Витебской области за 9 месяцев текущего года проведено 1032 полевых мероприятия, в ходе которых выявлено 641 нарушение природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Изъято более 1500 сетей, 525 прочих запрещенных орудий рыболовства. В том числе 93 гражданина добровольно сдали 416 рыболовных сетей, 72 прочих запрещенных орудия рыболовства. Изъятые 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе 26 незарегистрированного, 806 патронов, 27 прочих запрещенных орудий охоты. По материалам инспекции возбуждено 44 уголовных дела. Инспекциями области выдано 136 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, проведено 525 профилактических бесед, вынесено 254 устных замечания. В Венгрии накануне вечером состоялся матч между сборными Беларуси и Финляндии группового этапа в Лиге наций. Наши земляки выиграли со счетом 1-0, пишут «Витебские вести». Уже на первых секундах игры воспитанник витебского футбола Артем Шуманский открыл счет. В целом в игре участвовали 6 игроков, имеющих прямое отношение к северной столице Беларуси. Это воспитанники витебского футбола Артем Шуманский, Кирилл Печенин, Макс Бонк, Захар Волков, Кирилл Гуманов, а также футболист МЛ «Витебск» Валерий Бучеров, уроженец Минска. Благодаря этой победе белорусская сборная поднялась на второе место в группе С1 турнира. Отметим, что сборная Беларуси впервые обыграла финскую национальную дружину, а гол Артема Шуманского стал вторым по скорострельности в истории Лиги наций и самым быстрым в истории сборной Беларуси. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
6: Радио Витебск, утро твоего города.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: Ну что же, фактически в финале прошлого часа ловили мы с вами автомобили, и вот до сих пор по эту минуту прилетают нам сообщения, поэтому есть еще один автопривет. Отправляется он Volkswagen 0902, прислал нам его Михаил. Также Миш добавил, что желает всем хорошего настроения. А вот что вообще значит хорошее настроение, да? Оно же делает нас счастливыми, правильно?
1: Да, конечно.
0: А оказывается, что счастливые, по крайней мере, пары реже выкладывают своих партнеров в соцсетях. Вот и что нам думать, понимаешь ли? Мы-то начинаем переживать, да, привыкли к технологиям. В век-то вот этих всех соцсетей, и вот нет человека, не появляется, пропал, выкладывал и перестал. Мы-то переживать начинаем, сразу звонить, спрашивать,
1: это, типа,
0: живой, все ли в порядке.
1: Счастье любит тишину, на это можно сослаться или как?
0: Ну, чисто в теории, наверное, да, потому что все-таки как будто бы не до этого. Если у тебя все хорошо, ты прекрасно проводишь время, занимаешься своими делами, своей личной жизнью, и, наверное, тебе эти соцсети уже как-то по боку немножко.
1: Слушайте, все мы насмотрелись прекрасной инстакартинки вот этих вот семей, которые, да, вот Самойлова с Жиганом выкладывали, выкладывали, а что в итоге-то получилось? Таких примеров очень масса, поэтому не гонитесь за картинкой, друзья. Наслаждайтесь своим счастьем, какое оно есть у вас на самом деле, только ваше.
2: В эфире радио «Витебск» разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио нашего города.
4: «Макслайн».

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: выберешь.
1: Итак, друзья, ну вот смотрите, у нас с вами есть выбор. Например, отправиться на концерт группы BTS или продать квартиру. Вот что вы выберете? Одна женщина выбрала и то, и другое. Она продала квартиру и на эти деньги поехала на концерт группы BTS.
2: Ты знаешь, я, наверное, завидую таким людям, которые вот так вот легко расстаются с недвижимостью, да, ради каких-то минут, часов удовольствий.
1: Это, помнишь, Простоквашино изначально говорили, нам нужны деньги, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. Вот пенсионерка посчитала, что не нужна ей эта квартира, лучше она купит вот пару билетиков и отдохнет. Кстати, самый прикол то, что родные узнали об этом только из ее TikTok-аккаунта, то есть бабулька поехала на концерт, вот наснимала там видосов и начала постить это все в свой TikTok-аккаунт.
2: Ну так слушай, пускай бабуля живет свою лучшую жизнь. Да. Мне кажется, она заслужила. Раз она решила продать
1: абсолютно
2: квартиру,
1: верно.
2: Я уверена, что право на это она имела.
1: Да,
2: сама заработала, сама продала и молодец. Все-таки, знаешь...
1: Такая, никаких вам наследства!
2: Ну и это, знаешь, дело десятое на самом деле. Просто с учетом того, сколько новостей выходит из разряда того, что раньше ребята гоняли на концерты, чтобы послушать музыку, классно провести время, потанцевать и оторваться, а сейчас весь зал светится мобильными телефонами, потому что все пытаются сугубо снимать.
1: Да.
2: Вот такие новости, я не знаю почему, но у меня вызывают радость, потому что человек действительно наслаждается каждым моментом. Да, да, аккаунт там присутствовал, но все-таки не каждый человек, да не то что не каждый, наверное, фактически никто не способен будет продать имущество ради одного концерта.
1: Возможно. Здесь все вкупе соединилось. И отдохнула, и видосиков наснимала на память.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковакс Дебот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Играй, друг мой, музыка.
5: 14 октября, 19:00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: утром на смех.
1: Ну что, друзья, пропели нам тут песенку про лето. Лето красное пропели, оглянуться не успели. Вот опять уж осень у нас. Это значит, включаем отопительный сезон. Кстати, 7 числа включают жилой фонд.
2: Ждешь. Я вижу, как тебя подколачивает от этой мысли, что уже, возможно, сегодня ты погреешь свои косточки, лежа на кроватке.
1: Нет, подколачивает меня не с этой мысли. У меня с другой мысли. Вот в Камбодже, между прочим, свинопарк открыли. Там свинюшки катаются с горки. Для них целый аквапарк придумали. Представляешь, поросята сами развлекаются, забегают на горки, спускаются по ним и прямо плюх в водичку так. А еще их там и кормят, и массажики им делают. И можно за всем этим делом наблюдать. Вот представляешь?
2: Никогда не думала, что буду завидовать свиньям, но завидую, знаешь. И как будто бы хотелось сказать, что ну да, нормально. Но у меня есть, конечно, пару вопросов, зачем. Но все равно, пока зависть на первом месте.
1: Смотри, чтобы люди пошли в контактный зоопарк. То есть там делают, наполняют все большим и большим количеством зверушек различных животных, да. И вот чтобы людям было не скучно, придумали вот такой вид для поросяток. Они, кстати, с удовольствием все это делают. Катаются, их там кормят. Поднимаются.
2: Я думаю, знаешь, это не тот контактный зоопарк, на который мы рассчитывали. По крайней мере, что касается катающихся свинок вот этих вот. Посмотри, это, наверное, прикольно, но если там все-таки есть какие-то другие животные, потому что... Не знаю, косочки и свинки, мне кажется, и так мы все можем посмотреть.
1: Если у вас появилась мысль, можно ли с горки вместе со свинюшкой в обнимку в контактном зоопарке прокатиться? Нет, к сожалению, пока такая опция недоступна. Но, возможно, ребята и эту проблему решат, что-нибудь придумают. Зоопарк-то контактный.
2: Ну да, две соседние трубы, в одной свинья, во второй ты.
1: О, наперегонки.
2: Пожалуйста, отдых мечты.
1: Ну а почему бы и нет? Слушай, везде отдых мечты, там, где море и тепло.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета. Таиланд планирует вести туристический сбор со следующего года. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Нас ожидают два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Вставай! Разбудим шоу! Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». 91,2.

0: Max Time.
1: Ну что ж, друзья, конечно, конечно, и в эту среду не можем мы оставить вас без подарков. Ну, хотя бы без шанса его получить уже в эту пятницу. Поэтому прямо сейчас будем забирать себе в список очередного претендента на классный, крутой подарок. Бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск.
2: Все предельно верно, друзья. Поэтому вот что мы хотим вам сказать.
1: Доброе утро!
2: Ну, во-первых, доброе утро, да. А теперь следующий вопрос же нам нужно. Все правильно, все верно.
1: Думаешь, сложно?
2: Ну, конечно, надо. А как же без вопроса? Поэтому внимательно следим за динамиками и открываем Viber 7071-071. Итак, скажите, пожалуйста, в это воскресенье с каким клубом встретится футбольный клуб ML Витебск? Поехали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Твоя любимая музыка.
1: Итак, стоп-игра. Молодцы, молодцы. Что еще сказать? Вот ни одного неправильно... А нет, один все-таки... Два неправильно вижу. Ладно, тем не менее, большинство все-таки ответили правильно. Поэтому с чем вас и поздравляем.
2: Такой, знаешь, нашел повод поздравить. Вы молодцы за то, что правильно
1: почему
2: ответили.
1: Почему нет? Теперь же будем называть имена и последние цифры номера.
2: Конечно.
1: Того, кто залетает к нам в список претендентов.
2: Ну, тогда можно я, да?
1: Давай.
2: Я хочу назвать сегодня имя Миша. Вот так вот это будет звучать. Михаил, последние цифры вашего номера 400. Вот такая вот красота. Именно вы, да? Верно? Нет?
1: Да все правильно. Конечно же, Неман.
2: Ну, там, да.
1: Нет. Неправильно ответил Михаил. Вот видишь, с Гомелем футбольный клуб МЛ Витебск
2: встретится. Ну вот, все, значит, не доверяй мне больше таких серьезных вещей.
1: Хорошо, не буду. Карина залетает у нас следующая по
2: очереди.
1: По очереди, да, правильных СМС. 763 у вас последние цифры номера. Вы большая молодец. Ставим вам лайк и поздравляем. Удачи в пятницу желаем.
0: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону плюс 375-29-77-77-285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60-11-60.
7: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на Радио Витебск.
8: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пожалуйста, друзья, сегодня вы слышите и нас, и музыку, а завтра вы нас не услышите. Да, потому что у нас будут технические работы.
1: Да, если кому-то интересно, друзья, профилактика на всех передатчиках. Поэтому раз будет шоу «Музыкальный бранч», завтра берут себе выходной.
0: Да, вот хорошая компания, ее вы услышите. Потому что у нас вот эта вот вся техническая работа, она будет до 15:00. Поэтому вернемся и вечерочком услышите хорошую компанию. Ну а что касаемо утра и дня, да, эти сегменты выпадут. Поэтому не пугайтесь, если нас не услышите. Мы на технических работах.
2: Радио «Витебск».

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По словам главы нашего государства, плодотворная и созидательная деятельность российского лидера – это пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Убежден, сложившиеся между нами доверительные отношения позволят и впредь выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повесток, резюмировал белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. В Минске стартует масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. В ближайшие два дня столица станет площадкой для диалога в сфере безопасности. Представители более 30 стран будут обсуждать, как единым фронтом противостоять терроризму и экстремизму и строить новую архитектуру безопасности. Первый день – большой аналитический блок. На конференциях участники обсудят, как совместно защищать важные объекты инфраструктуры, пресекать финансирование терроризма и противостоять киберугрозам. Отдельно рассмотрят, как преступные группировки используют цифровые технологии и искусственный интеллект. Второй день, практическая часть, состоится совместное учение «Евразия антитеррор 2026».
0: Мире.
1: В аэропорту Лос-Анджелеса произошел инцидент с участием двух пассажирских лайнеров. О происшествии проинформировало Управление гражданской авиации США, передает Белта. Воздушное судно авиакомпании Delta Airlines при рулежке задело крылом самолет компании Air Canada. По данным Управления гражданской авиации, лайнер готовился к вылету, когда законцовка его левого крыла задела стабилизатор другого борта. Представители авиакомпании подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты Управления гражданской авиации проводит расследование, чтобы установить причины случившегося. Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, около 13,5 долларов, с иностранных граждан в первом квартале будущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные газеты «Бангкок Пост». Как информирует издание, на первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет около 8 миллиардов батов, примерно 239 миллионов долларов в год. Часть полученных средств планируется направить на медицинское страхование путешественников. Остальная часть пойдет в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры страны. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
0: Это слушает весь мир.

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Кто же говорил, друзья, что искусственный интеллект и нейросети, они вот не как человек. Они очень даже человечны. И вот недавно GPT-6 повела себя как настоящий программист-человек. Не смогла написать бота и украла готового уже. В общем, и агенту дали час на то, чтобы он придумал собственный алгоритм и написал бота. Несколько часов нейроночка пыталась, потом сдалась, скачала чужой проект, чуть подправила код и выдала за свой.
2: Нет, ну слушай, в целом подправила, уже молодец, но хорошо, что не расплакалась хотя бы. А то представляешь, ты ждешь код, а тебе, знаешь, плачущие смайлики прилетают.
1: Да, плачущие смайлики и надпись о том, что все, я увольняюсь, я больше не работаю.
2: Слушай, ну это было бы прикольно. Мне кажется, такой контент определенно бы разошелся по соцсетям, потому что в целом, чего мы ждем? Мы ждем готового решения наших проблем, правильно?
1: Да.
2: Раз мы что-то загружаем, мы хотим получить ответ. А вот когда мы его не получаем, то, чего мы точно не ждем, так это слез от нейросети.
1: Друзья, у нас никаких слез не будет, потому что все то, чего мы ждем на волне Радио Витебска, мы получаем в двойном размере.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Итак, друзья, ну вот наша рубрика. Называется она «Первая мысль». Она тоже очень понравилась и вам, и нам, поскольку очень активно вы сюда пишете. Давайте продолжать нашу активность. Вот что у нас в рубрике есть? Есть какая-то задача, да, есть какое-то условие, какая-то ситуация, и нужна ваша первая мысль.
1: Так, мне кажется, ты слишком, знаешь, завуалировал задание. Собственно, друзья, все намного проще. Есть какая-то бытовая ситуация. Она может произойти абсолютно в любой день, абсолютно с каждым человеком. И вот что первое приходит вам на ум, когда вы слышите то, о чем мы говорим. Вот именно это мы от вас ждем в наш Viber номер 7071071.
0: Итак, сегодня мы придумали такую ситуацию, вот неожиданную, но произойти может действительно с кем угодно. Вот представляете, на работе к вам кто-то приходит, например, там заместитель начальника и говорит: вот слушай, Вера, Петя, Вася, Маша, например, у нашего директора день рождения, тебе нужно придумать ему подарок. Вот, пожалуйста, ваша первая мысль. Как вы на это подумаете, что подумаете, как отреагируете?
1: Вот пишите. У меня, знаешь, сразу две возникло. Во-первых, я вспоминаю это видео, почему он, а не я?
0: Да-да-да.
1: Ну, то есть вот из этой серии, это из разряда «почему подарок ему, а не мне?»
0: Да-да-да.
1: А вторая мысль — это «а почему опять я?» Ну, то есть вот тут, знаешь, такое раздвоение личности.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, мысль может быть абсолютно любая. Логичная, нелогичная, несуразная, но это же ваша мысль.
0: Да. Несколько музыкальных минут, все собираем, потом почитаем. Итак, напоминаем ситуацию. К вам приходит, говорят, у директора день рождения, придумай, пожалуйста, ему подарок. Ваша первая мысль.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Вити.

0: у вас получаются варианты. Итак, друзья, напоминаю ситуацию. К вам пришли на работу, сказали, итак, у директора день рождения. Что подарить? Придумай, что подарить. Вот ваша первая мысль. Приветствуем ее в Viber, Telegram 7071071. Скоро зачитаем.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Слушайте, ну интересные вариантики получились у вас. Кто-то действительно сразу начал думать о подарке, а кто-то сначала поязвил, а потом уже, естественно, выдал свой вариант для подарка. Напоминаю ситуацию и вашу первую мысль. К вам кто-то приходит с работы и говорит: у директора день рождения, там условно, придумай ему подарок. И вот ваша первая мысль.
1: Ну знаешь, я бы вот подарила, например, нашему директору такого сотрудника, как Александр, потому что его первая мысль — не вопрос, без проблем.
0: Ты
1: представляешь,
0: сразу,
1: насколько
0: человек,
1: вот, да, человек ответственно подходит к рабочим моментам. Зато вот Денис спрашивает, тут можно без слов?
0: Ой,
1: Денис,
0: я
1: можно?
0: Я знаю эту картинку, я знаю этот мем, это вот это вот.
1: Из разряда того, о чем и я тебе говорила. Почему это не я? Вот примерно в ту же сторону.
0: Итак, Ольга нам говорит: обложку для журнала Forbes с лицом директора с фото. Скачать шаблон обложки журнала Forbes, ставить лицо директора и придумать заголовок, например: как заработать миллиард и не сойти с ума от этих сотрудников.
1: Слушай, ну тут уже готовый подарок, друзья. Берите на заметку и говорите спасибо Оле. Есть еще варианты от Руслана. Ну вот знаете, он тут язвит как раз-таки. Говорит, я его отпускаю на выходной. Или проверку вызвать, чтобы не скучал. Ну ладно, это первая мысль, это простительно.
0: Серега говорит: доброе утро. Выходной дать директору, чтобы мы отдохнули. Интересно.
1: Логично. Это знаешь, как девушкам, нет, не девушкам, парням дарят на день рождения девушки нижнее белье из разряда, ну, как будто бы пригодится, правильно? Так, и есть еще и Наталья на связи, она сразу предлагает тоже вариант для подарка. Массажер, чтобы всегда был в расслабленном и довольном состоянии.
0: Ну, а вот Олеся говорит: губозакаточную машинку и кисточку для пупка.
1: Вот смотри, какие девчонки разные. Вот Леся со своей стороны, Наташа со своей.
0: Разные.
1: Ну, слушай, тут, да, первая мысль она такая. Женя предлагает сразу бильярдный стол в его однокомнатную квартиру.
0: Чего
1: однокомнатную,
0: так...
1: подчеркиваю. Нет, ну слушай, это весело. Знаешь, кровати нет, зато есть бильярдный стол.
0: Но почему нет? Матрасик накинул и поспал, матрасик скинул, поиграл.
1: Мне кажется, Женя очень мстительный. Он очень любит своего начальника.
0: Возможно. Так, ну а Андрей предлагает улыбку на весь день. Вот так. В принципе, не затратненько и скидываться не надо.
1: Нужно. И не нужно собирать и выбивать. Ну, слушайте, друзья, на самом деле очень прикольно, что настолько в разные стороны пошли мысли. Кто-то действительно начал уже подготавливать какие-то идеи для подарков, а кто-то действительно написал то, что первое пришло в голову.
0: Благодарим всех и каждого.
2: Первая мысль. Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: надеемся, друзья, никому не скучно, никому не грустно. А зачем? Зачем? Есть ли поводы для грусти? Вот если есть, можете нам написать, мы исправим всю эту ситуацию.
1: Конечно, конечно, есть, потому что сегодня включить музыку, как вам предлагают, вы можете, а вот завтра нас не будет. И знаете что? И не сможем мы вам включать музыку, вы представляете, какая беда?
0: Да, потому что завтра будет профилактика на всех радиопередатчиках, поэтому если вы не будете нас слышать с самого утра, не беспокойтесь. До 3 часов у нас вот это вот все...
1: Технические
0: ремонтные работы. А потом вернемся.
2: Новый трек на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Заседание Совета председателей Верховных судов СНГ пройдет в Минске. Наводнения в Таиланде унесли жизни 52 человек. И агенты OpenAI правили статьи в Википедии без разрешения. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Итак, друзья, два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе на стадионе ВЦСК 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо Белац, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Кричи настроение. Разбудит трек.
1: Итак, друзья, ну вот, пожалуйста, решили мы подкинуть и данную рубрику «Разбудит трек», она называется. Здесь мы ищем для вас что-нибудь такое, чтобы, ну вот, и ножкой топнуть можно было. И если бы врубить на полную, так вот точно этот трек для всех и каждого зашел бы. Где-нибудь, возможно, на саундбарах, на каких-нибудь в автомобилях, да и на работе тоже можно погромче включить.
2: Ну, по крайней мере, в наушниках однозначно можно, так никто не услышит. Но как раз-таки такой музыкой надо делиться для того, чтобы о ней узнавало как можно большее количество людей. Ну и, собственно, сегодня как раз-таки есть такая композиция, которую мы хотели бы вам представить.
1: Да, сформировали ее, создали Alok, Nayeon и Twice. Группа вот эта. Вот называется работа Bye Bye Inhibition. Вот, пожалуйста. Песня была представлена во время выступления Alok на фестивале Rock in Rio. Сентябрь 2026.
2: Ну и вот знаешь, что хотелось бы добавить, наверное, что в целом как раз-таки позже немножечко и объявили, что именно Nayeon будет исполнять такую вокальную партию, да, в этом композиции. И вот эта коллаборация, она, собственно, и дает тот самый, не знаю, как это сказать, дуэт, наверное, правильно будет выражение такое подобрать, электронной аранжировки и поп-вокалом. Потому что в целом такая композиция достаточно интересная, мне кажется.
1: Да, всегда нравится, когда что-то соединяют, вот между собой переплетают. В общем-то, Alok и Nayeon впервые исполнили эту песню вместе 4 октября. Во время выступления Alok на фестивале ADC Корея. Вот, пожалуйста. Теперь мы послушаем ее. Давайте прокачаем свои динамики, сделаем их погромче, вслушаемся, прислушаемся. Может, кому и зайдет, добавляйте в личный плейлист.

0: будет трек. Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Кабай или по телефону 120.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Призываю, друзья, мы же смотрим на часы. 9.56, вот 57 буквально через несколько секунд. Затем еще один трек и все.
1: Ну не совсем все, там Татьяна Белоголовкина сидит, скучает, новости для вас готовит. Поэтому как раз таки в начале следующего часа она их вам и представит.
0: Да, мы же с вами никуда от вас не убегаем, разве что на несколько секунд.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: В Витебске 10 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Вива Вэл. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Председатели верховных судов стран СНГ соберутся сегодня на совещание в Минске, во время которого обсудят актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси. Это будет второе заседание Совета руководителей верховных судов. Первое прошло в Минске в конце 2024 года. Планируется, что во втором заседании Совета примут участие руководители высших судебных органов Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении дистанционно, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также представители государственных органов Беларуси и Исполнительного комитета СНГ. За минувшие сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили в МВД Республики. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 5 фишинговых интернет-ресурсов, поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Заблокирована возможность платежей по 21 иностранному платежному реквизиту, используемому злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 35 счетам, рассказали в МВД. Оперативники задержали 2 курьеров, которые работали в интересах аферистов. У них изъято 12 тысяч рублей.
1: В мире.
2: Число погибших в результате наводнений в Таиланде возросло до 52. Последствия стихии затронули свыше 3 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Основной удар пришелся на центральные и восточные провинции, куда стекают огромные объемы воды с возвышенности на севере страны. Метеобюро Таиланда выпустило штормовое предупреждение на период с 9 по 13 октября, прогнозируя сильные грозы, ветер и ливни. Премьер потребовал от властей всех провинций подготовиться к новой волне осадков. Губернаторам и районным чиновникам поручено лично находиться на местах и контролировать ход спасательных работ. Фонд Wikimedia заявил о несанкционированном доступе и агентов OpenAI к платформе Wikipedia. По словам представителей организации, искусственный интеллект вносил правки в статьи энциклопедии, однако признаков взлома или утечки конфиденциальных данных не обнаружено, пишет Мир24. В заявлении подчеркивается, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в связи с неконтролируемым распространением технологий искусственного интеллекта. Мы внимательно изучаем все обстоятельства произошедшего и принимаем необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем, говорится в официальном сообщении. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт – 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» – 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
6: Радио Витебск, утро твоего города.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: разбудит шоу на радио Витебск.
1: Наверное, такие истории, о которых я сейчас хочу поговорить, лучше было бы рассказать в пятницу. Но все-таки среда тоже день хороший, поэтому, когда в Японии полиция находит вас в состоянии алкогольного опьянения или буйным, например, могут завернуть в одеяло и отнести домой. Ну слушай, ну это же классно.
2: Слушай, какая интересная действительно новость. Тут представляешь, так это же может быть одним из способов. Например, вот ты такой понимаешь, что денег на такси особо не хватает, да, начинаешь
1: Белорусские лайфхаки в студию, я поняла.
2: Начинаешь буянить, приезжаются, заворачивают в одеялко и домой.
1: А ты такие на улице холодно идти в падлу, ноги замерзли.
2: О, это да.
1: Все, мне кажется, японцы об этом явно не думали, когда вот такую вот систему организовывали. И тем не менее, мне теперь интересно узнать, вот это правда или нет.
2: Ну, не знаю.
1: Потому что в целом, ну, это достаточно мило для таких ситуаций. Хотя, с другой стороны, возможно, для них это, ну, супер стыдно, например.
2: Да, конечно, я уверен, что в таких странах это стыдно. Да в любой стране это стыдно до таких чертиков, грубо говоря, накидываться, да?
1: Ну, я не знаю.
2: Как в простонародье говорят.
1: Не знаю. Там вопрос же не до чертиков. То есть ты просто можешь начать буянить, да, и дабы не садить себя в какие-то там заключения, ну, да, места если... не столь удаленные. Вот, пожалуйста. Но, слушай, стыд белорусский и стыд японский, он, наверное, все-таки отличается.
2: Возможно, с этим вопросом мы выйдем в интернет. Чем же отличается белорусский от японского стыд?
0: В эфире радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Такова она. Такова стартовая фраза. Друзья, только так могу переделать слова этого трека. Что касается стартовой фразы, да, конечно, озвучим ее буквально через энное количество секунд. Ну а пока для тех, кто не в курсе, расскажу, чем же мы с вами занимаемся. Мы отключаем свои головы и даем волю фантазии. А можно сказать, отправляем в свободный полет наш мобильный телефон. Желательно не кидать его об стену, а просто предложить ему продолжить те слова, которые мы назовем. Соответственно, телефон выкидывает вам в поле для ввода сообщений подсказки, какие-то слова, автозаполнение. Вы выбираете то, что вам нравится, добавляете к нашей стартовой фразе, получаете целое предложение.
1: Ну вот, в принципе, все вам рассказали. Теперь мне остается добавить только стартовую фразу и направить вас действительно в мессенджеры Viber, Telegram 7071-071. Стартовая фраза такова. Я меняю работу, потому что... А дальше пока троеточие. Вот пока так. Посмотрим, что вам предложит автозаполнение на эту стартовую фразу.
0: Как желательно не додумывать, потому что мысли определенно в голову полезут.
1: Возможно. Все, несколько музыкальных минут, дальше все зачитаем. Напоминаю фразу. Я меняю работу, потому что... Поехали.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Итак, друзья, посмотрим, что у вас получилось у автозаполнения. Стартовая фраза нашей рубрики была «Я меняю работу, потому что...» А дальше работало оно автозаполнением. Итак, у Леси получилось «Я меняю работу, потому что даже принтер понял, что пора бежать. По скриптум я не стала спорить».
1: Ну, слушай, тут хороший вариант для отмазки. Есть еще и Катя на волне, говорит «Я меняю работу, потому что ты пьешь магний». Вот так вот со спокойными коллегами, ну, вообще работать не хочется.
0: Да.
1: Вариант от Ани. «Я меняю работу, потому что я хочу найти себе друзей, которые меня любят».
0: Ой, как это интересно, улыбательно и грустно в одно же время звучит. Ольга говорит: «Я меняю работу, потому что сама все это делала на работе. Я не могу понять, почему». Вот большая
1: нормально.
0: Нагрузка была. У Анастасии говорит: «Я меняю работу, потому что она не может быть от нашего дома».
1: А вот. У меня, знаешь, вот следующие две девчонки, они буквально такие по факту. Вот Настя говорит: «Я меняю работу, потому что я могу найти себе замену». Вот так вот, это, знаешь, как немножечко пугательство такое. Звучит, по крайней мере. Есть еще Света, говорит: «Я меняю работу, потому что хочу зарабатывать больше денег».
0: О, ну здесь по факту даже не поспоришь, наверное. Александр говорит: «Я меняю работу, и я буду на работе и дома». Но, наверное, удаленочка.
1: Ну, по крайней мере, да, выбор неплохой.
0: Юля говорит: «Я меняю работу, потому что что-то беспокоит вас на наращивании ресничек».
1: Вау, вау. Ну ладно, хорошо. Смотри, Андрей говорит: «Я меняю работу, потому что не выполнено крепление для меня». Не зафиксировали его в рабочем кресле, видимо. Вот так должно это звучать. Ну вот, а Оля, знаете, самокритично подошла к этому вопросу. Говорит: «Я меняю работу, потому что я не знаю, как правильно написать заявление на отпуск».
0: А никто не подсказывает, чтобы вы не шли.
1: Нет, смотрите, Оля, получается, на отпуск написать заявление не можете, а на увольнение, что ли, можете?
0: Да, так, почему
1: меняйте,
0: нет?
1: Прошу меня уволить, но прошу меня отпустить в отпуск.
0: Да. Андрей говорит: «Я меняю работу в интернете и на работе с вами». Наталья говорит: «Я меняю работу, потому что знаю, что ждет меня впереди». И огненный смайлик. Тут, возможно, даже согласна она с автозаполнением своим.
1: Согласна. Я бы тоже была согласна, если знать там, что все хорошо.
0: Да.
1: Ну да ладно. В общем, Глеб, я вас ментально обнимаю. Глеб у нас меняет работу, потому что работает без выходных, поэтому ему нужно отдохнуть. Это, между прочим, сообщение такое было прислано. А вот Саша говорит: «Я меняю работу, потому что я не поеду в банк и всему остальному. Я вас очень сильно люблю».
0: Это когда надо кредит, но очень надо. Я
1: и кредитным агентом говоришь: «Я вас очень сильно люблю, ну давайте».
0: Вера говорит: «Я меняю работу, потому что мы с Ксюхой пробираемся сзади к М поближе».
1: Так, слушайте, это страшно звучит.
0: Все. А Дима говорит: «Я меняю работу, потому что я хочу спать или стать кем угодно». Доброе утро. Да и вам доброе утро, Дима.
1: Я думаю, спать. Там все было написано правильно. Спать Дима хочет, все нормально. Женя говорит: «Я меняю работу, потому что директору идея с бильярдным столом не зашла». А, ну ладно, не автозаполнение, но принимается.
0: Да, вы после участия в другой рубрике уже меняете работу.
1: Женя, вы говорите, что просто праздником до было предусмотрено покупка большой квартиры.
0: Да.
1: Ну и, собственно, что касается еще одного сообщения, Татьяна говорит: «Я меняю работу, потому что сама не хочу работать с этим человеком и не хочу тратить время на то, что ты хочешь».
0: Замечательно. Руслан говорит: «Я меняю работу на деньги», а Светлана говорит: «Я меняю работу, потому что я хочу работать на себя и зарабатывать деньги на себя». Вот, пожалуйста.
1: Желаем этого всем. Да.
0: Да.
2: Даже не думай. Всем привет. Это группа «Добро». Мы слушаем радио «Витебск». А вы?

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Сборная Беларуси по футболу обыграла Финляндию в важнейшем матче Лиги наций. Встречу четвертого тура, номинально домашнюю для нашей команды, принимал Будапешт. Белые крыла открыли счет уже на 14-й секунде усилиями Артема Шуманского. Это самый быстрый мяч в исполнении нашей сборной. И он так и остался единственным в противостоянии. Таким образом, белорусы переместились на второе место в своей группе. 7 очков, как и у Финляндии, которую они опережают за счет виктории в очном поединке. Возглавляет квартет с 9 баллами Албания. Заключительные матчи тура пройдут в ноябре. 12 числа на выезде белорусы сыграют Сан-Марино, а 15-го – ключевая битва с албанцами. Прямую путевку в дивизион «Б», напомним, получит только победитель группы. Белорусский защитник

0: Сборник Чикаго Артем Левшинов открыл счет набранным очкам в сезоне 26-27 Национальной хоккейной лиги, сообщает Белта. В ночь на среду по минскому времени Чикаго одержал первую победу за 4 матча на старте чемпионата. Ястребы дома обыграли Сент-Луис 4-2. Левшинов отдал голевой пас при втором взятии ворот гостей. Всего белорус провел на льду 18 минут и закончил встречу с показателем полезности плюс 1. В минувшем сезоне Артем набрал 24 очка в 68 играх. Хоккеисты Лиды Гродненского Немана одержали победу в матчах 10-го тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги, пишет Белта. Личане на своем льду крупно обыграли Могилев 5-1. Лида продлила серию с набранными очками до 6 матчей. Могилевчане потерпели третью неудачу подряд. Параллельно Неман дома справился с Химиком 4-1. Гродненцы впервые в нынешнем чемпионате добыли 2 победы подряд. Причем оба раза пострадали нефтяники. Клуб из Новополска проиграл 9 из 10 встреч на старте сезона. Завершил программу 10-го тура поединок «Динамо Молодечный» Бреста. По ходу встречи в «Молодечной» южане уступали со счетом 0-2, но в конце второго периода сократили отставание, а на старте заключительной третьей сравняли цифры. Победу гостям за 2 минуты до сирены принес Станислав Кучкин 3-2. Брест выиграл 5-й поединок подряд и вошел в число лидеров экстралиги. И на этом у меня все о спорте.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Витебск уже на следующей неделе на стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30. МЛ сыграет с Торпедо Беласа 18 октября в 20:00. МЛ Витебск встретится с Неманом. Приходите, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Будь на волне.

0: завтрак.
1: Второй, аль первый, мы не знаем, в какой у вас по счету. Лично у нас вот второй. Назвали мы вот так. Ну, потому что как будто бы мы думали, что все уже поели с утра. И предлагаем, естественно...
2: Да он врет, мы не думали.
1: Ну, думали же. Ну, чуть-чуть хотя бы думали.
2: Ну, не думали. Ну, давай будем честны. Так вышло, друзья.
1: Ладно.
2: Но в целом все по времени сходится. Действительно, как говорят ученые, самое время для второго завтрака. Вот как раз-таки вот этот промежуточек с 10 до 11, 11:30. Поэтому предлагаем вам подкрепиться. Возможно, не так быстро, не прямо сейчас мы отдадим вам пиццу, но, по крайней мере, мы назовем имя человека, который сможет прийти за ней собственными ручками забрать.
1: Абсолютно верно. В общем-то, что для этого нужно? Подписаться на наш телеграм-канал «Радио Витебс». Задания публикуются там. Как всегда, есть буквы, нужно составить слово. Позвонить к нам в эфир 60-20-60-60-20-70. Называть это слово, которое мы загадали, и вперед. Все. Друзья, полетела картинка. Вот она уже здесь. Смотрите. Наслаждайтесь, составляйте слово и звоните нам в эфир. Вот, кстати, уже есть звоночек один. Давай попробуем. А вдруг? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло, алло, алло, да, ваше слово.
3: Солянка.
1: Ваше слово солянка и...
2: Мне кажется, нас слышали вне эфира, потому что это секундная реакция.
1: Так, скажите нам, рассказывайте, почему солянка вам в голову пришла?
3: Не знаю.
2: Все, женская интуиция, будем списывать на это.
3: Ирина.
1: Ирина, очень приятно, Ирина, ну вы сегодня действительно, я не знаю, вы меня удивили.
2: Ира, Ира, это не так работает. Ирочка, идите в магазин и покупайте. Лотерейные билеты, а вдруг сегодня ваш день, раз вот так это сработало. Ну, легко.
3: Спасибо.
2: Легко и классно. Мы вас с этим, конечно же, поздравляем. Ну и раз вы тут оказались с нами на волне, передавайте привет, и, возможно, есть повод кого-то поздравить.
3: Всем привет и хорошего настроения. Среда – это маленькая пятница.
2: Вау,
1: все,
2: класс.
1: Курсы
2: и по делу.
1: Учтем, да. Оставайтесь с нами на связи. Мы вам расскажем, как и где забрать свой приз. А, друзья, всем остальным удачи желаем уже завтра.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Новый трек на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: шоу.
1: Друзья, что вы знаете о неловкости? Вот Наташа Баталка знает о ней все и даже больше. Привет тебе!
2: Всем привет!
1: Слушайте, за рамками эфира мы тут немножко поговорили. Наташа говорит, слушайте, а вот знаете, есть такая ситуация в лифте, когда заходишь, или кто, какой-то человек присоединяется в лифт.
2: Ну да, частенько такое бывает.
1: Да, он открывается, заходит, и гробовая тишина.
2: Ну,
1: и вот,
2: особенно,
1: а
2: знаешь, я тебя даже, извини, сейчас перебью. Ситуация, когда особенно тебе приходится длительный промежуток времени ехать в лифте с незнакомым человеком там. Угу. И действительно каждый, мне кажется, вот в этот момент о чем-то думает. Вот это вот какая-то неловкость, гробовая тишина, да? И вот я постоянно думаю, вот как быть в такой ситуации?
1: И в телефон бы посмотрел, посмотрит, там не ловит связь, зашел бы, посмотрел.
2: И думаешь, поздоровался бы, так вроде и незнакомый с ним, спросить, как дела, тоже не поймет. Ну, ехать и молчать, ну вот, не знаю, вот ситуации странные.
3: Отворачивайся к нему спиной, смотри в стену. Ну, слушай, ну, по крайней мере, ты не чувствуешь неловкости. Про тебя, конечно, подумают, наверное, не то, чтобы тебе хотелось. Но в целом, ничего страшного.
1: Абсолютно верно. И это еще что касается, вот, я не знаю, на эскалаторе, вот, когда, например, я еду, так. И навстречу снизу, сверху спускаются люди, а ты, например, вверх.
2: Глаза в глаза
1: вот,
2: кому-то?
1: Да, глаза в глаза, вот это вот пересечение секундное, и вот думаешь, ай, ну я ж не хотел смотреть, а же, мало ли, что человек подумал, пялиться стоит.
3: Вот, слушай, я тоже сейчас вспомнила ситуацию, в последнее время катаюсь на автобусе, и вот этот момент, когда ты вроде бы смотришь в окно, но у тебя уже один глаз начинает косить, потому что, ну, ты устал смотреть в одну точку, и ты переводишь взгляд, и встречаешься взглядом вот как раз-таки с кем-то, кто сидит там напротив, где-то недалеко. И знаешь, и непонятный человек такой думает, ты на него смотрел.
1: Па-па-па.
3: Или что? Ну, по крайней мере, я так всегда думаю, ты на меня смотрели.
2: Смотрите,
3: вот,
2: да, мы с вами три разных человека, и у каждого своя история касаемо неловкости.
1: Абсолютно верно. Поэтому, друзья, неловкость — это хорошо. Раз будет шоу, иногда вам тоже доставляет неловкости, загоняет вас в тупики по утрам. Но
3: себя,
1: ничего
3: кстати,
1: страшного.
3: Тоже.
1: Да. Завтра с вами встретимся, как всегда, Влад Кузьмин, Настя Гордеева.
3: Врун!
1: Все, завтра не
3: профилактика.
1: Встретимся.
3: Не слушайте его, пожалуйста,
2: друзья,
3: он уже все
2: завтра
3: путает.
2: Профилактика.
3: Завтра мы не встретимся, и с Наташей вы не встретитесь, но сейчас все равно у нас время прощаться, мы оставляем с вами Наташу Баталко и музыкальный бранч.
1: Всем пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который проходит в Минске 7-8 октября. Об этом сообщили пресс-службы белорусского лидера. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей цивилизации, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – вызов, справиться с которым можно только сообща. В условиях тесного взаимодействия ключевых политических акторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Президент пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успешных решений, способствующих консолидации усилий государств, противодействию терроризму и экстремизму.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хексет объявили о строительстве новой верфи в штате Мэриленд, которая станет крупнейшей со времен Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Пентагона. «Мы официально начинаем строительство крупнейшей новой верфи в Соединенных Штатах», заявил Трамп. «Со времен Второй мировой войны ничего подобного тому, что мы делаем, сегодня не было. Ожидается, что судостроительный завод, который получит название «Арсенал-2», будет предназначен для производства подводных лодок, их компонентов, в том числе для лодок класса «Вирджиния» и автономных подводных аппаратов. Латвийская система здравоохранения остается одной из самых недофинансированных в Европейском Союзе. Ей не хватает более 500 миллионов евро в следующем году. Об этом сообщают латвийские СМИ. К таким выводам пришли Латвийская конфедерация работодателей и Международная ассоциация инновационных фармацевтических компаний, представившие исследования о влиянии состояния здравоохранения на рынок труда и экономику страны. Недостаток финансирования напрямую отражается на пациентах. Жители Латвии оплачивают из собственного кармана 30% всех расходов на медицинские услуги, более чем вдвое выше среднего показателя по ЕС.
0: Беларуси.
1: Регистрация на первые модули репетиционного тестирования стартует 9 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве напомнили, что в этом году репетиционное тестирование будет проходить как единый 8-месячный курс. Вместо отдельных РТ-1, РТ-2 и РТ-3 абитуриентов ждут 3 последовательных модуля. Первый модуль пройдет с октября по декабрь. Регистрация на него откроется 9 октября, а с 15 числа начнут работать пункты проведения тестирования. При этом привычное испытание на бумажных бланках сохраняется. Для тех, кто не сможет прийти в пункт проведения, в конце каждого модуля появится возможность пройти аналогичный тест онлайн. Еще одна новинка – виртуальный помощник Риксик в личном кабинете. Он будет сопровождать абитуриента на протяжении всех модулей и помогать ориентироваться в процессе подготовки и тестирования. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают, в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен.

0: Ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждый день с понедельника по пятницу музыкальный бранч делится хитами и настроением. Слухи и новости из жизни звезд, мировые премьеры и любимые треки для тебя по будням на Радио Витебск.

0: Музыкальный бранч.
1: Как-то однажды в нашем прекрасном мире турецкие ученые выяснили, что более вежливые люди реже сталкиваются с симптомами депрессии и чувствуют себя счастливее. А все потому, что приветливое отношение к окружающим помогает ощущать себя более удовлетворенным жизнью, ну и в целом доброжелательное поведение укрепляет социальные связи, что, естественно, снижает уровень стресса и улучшает наше ментальное здоровье. А ведь когда мы в эмоциональном плане чувствуем себя прекрасно, согласитесь, жизнь у нас играет вот, ну, совсем другими красками. Про вежливость я на самом деле сегодня вспомнила не просто так, ведь 7 октября отмечается День вежливых людей. Мне хочется верить, что вы себя к таким смело можете отнести. А еще уверена, все мы можем себя считать меломанами, потому что на регулярной основе каждый будний день встречаемся здесь, на любимой волне Радио Витебск, слушаем самую топовую музыку и просто приятно проводим время вместе. Сегодняшний день не исключение, так что врываемся в музыкальный бранч. Ну а я, Наташа Баталка, как всегда, с огромным удовольствием на протяжении 3 часов составлю вам компанию. Так что всем утренние приветы и хорошего дня.
0: Радио Витебск. Для тебя и для

0: Ранч-премьера.
1: Чему привыкает белорусская певица Элия, известно только ей самой. Мы же, друзья, уже давно привыкли, что в этот временной промежуток в эфире наступает время для нашей традиционной рубрики «Бранч-премьера», где мы с вами не только слушаем музыкальные новинки, но и вместе их оцениваем. Скажу сразу, что сегодня новинка у нас действительно прям с пылу с жару новая, потому что вышла она в этом году как раз-таки в октябре месяце. А потрудились над ней такие звезды, как Purple Disco Machine и Мик. Сейчас немножечко поговорим про музыкантов. Первый – это сценический псевдоним известного немецкого диджея и музыкального продюсера Тина Пиантека. Он является одним из главных представителей и создателей современного звучания в жанрах диско, хаус, фанк и дип-фанк. Проект, кстати, получил мировую известность благодаря танцевальным хитам и ремиксам для таких звезд, как Дуа Липа и Леди Гага. А также парень прославился своим суперхитом под названием Hypnotized, записанным совместно с группой Sophie and the Giants. Вторая прекрасная особа, это у нас уже будет девушка, как я уже сказала в эфире, Мик ее зовут, британская поп-певица, автор песен и продюсер. Ранее она, кстати, выступала под собственным именем Джорджия Мик в жанре инди-поп и сотрудничала тоже с различными диджеями и даже выступала на BBC Radio One и радовала там очень много и долго своим творчеством слушателей. Так вот, ребята выпустили не так давно музыкальную работу под названием «Test My Luck», что в переводе означает «испытать удачу». Трек на самом деле посвящен спонтанности в любви, преодолению страха и готовности рисковать ради этих сильных чувств. Наша лирическая героиня сегодня будет петь о том, что хочет отбросить условности, не следовать каким-то чужим правилам и мнениям и хочет полностью отдаться моменту и этому прекрасному ощущению любви и получать наслаждение. Так что давайте и мы будем ловить новинку в эфире, получать наслаждение и удовольствие от прослушивания, а потом за бранч-премьеру, как всегда, голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: красивая и талантливая девушка по имени Юля. В мире шоу-бизнеса она называет себя Зиверт. Прямо сейчас немножечко рассказывает нам о своей жизни в треке Life. Мы же, друзья, в скором времени, а именно в середине часа, окунемся с вами в программу Showtime, где узнаем самые последние звездные новости и сплетни из жизни знаменитостей. Но перед этим предлагаю послушать классный хит под названием Forever Dream от Алекса Уоррена.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что компания «Неон» будет продвигать Юру Борисова, сыгравшего в фильме «Искусственный интеллект», на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Получит ли Борисов номинацию, пока неизвестно. Официальных номинантов выбирают голосованием члены актерского отделения Американской киноакадемии. Причем они сами определяют, читать роль главной или второстепенной. Но мы в любом случае Юре пожелаем удачи. А вот Шакира пригласила Дуа Липу на сцену во время своего концерта в Мадриде 3 октября. Певицы вместе исполнили акустическую версию «Антология», песню с дебютного альбома Шакиры, вышедшего в 1995 году. После выступления Шакира назвала этот момент исполнением мечты. Липа в ответ поблагодарила певицу за приглашение и призналась, что почувствовала единство с Шакирой и зрителями. Напомним, что сейчас Шакира проводит в Мадриде 12 концертов в рамках своего мирового тура. Для выступления специально построили временный стадион, шоу 3 октября также установила рекорд Amazon Music. Его трансляция стала самым просматриваемым на платформе концертом с участием женщин. Артистки. Также мы узнали, что российская актриса Надежда Михалкова тайдом вышла замуж. Избранником звезды стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. По слухам, у пары уже родилась общая дочь, которую назвали Екатериной. Ну а вот Майли Сайрус установила антирекорд в чарте Billboard 200. Ее новый альбом «Buzz Persuades», который на прошлой неделе занимал первую строчку, во вторую неделю опустился на 157 место. Это самое резкое падение с вершины чарта среди всех сольных исполнительниц в истории рейтинга. И в завершении Кайли Дженнер и Ким Кардашьян готовят новый драматический триллер. Дженнер станет главной звездой, исполнительным продюсером нового проекта, к работе над которым в качестве продюсера присоединилась и Кардашьян. Сюжет сериала разворачивается вокруг праздничного девичника, который превращается в настоящий кошмар. Точная дата выхода пока неизвестна, но все уже находится на стадии разработки. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: прямо сейчас этот артист по имени Лирик поет нам про кассеты. Я, естественно, хочу зацепить эту тему и развить ее немножечко дальше. И хочется в рамках бранча сейчас разговориться с вами и поговорить о музыке. Не могу молчать, потому что потрясающие новости узнала я. Вот буквально вчера, 6 октября, в одном испанском острове, в одном ночном клубе проходила церемония награждения диджеев по версии журнала DJ Mag Top 100. Ну и представляете, в 2026 году официально в этом списке первое место занял известный любимчик многих, популярнейший диджей Дэвид Гетта. Ну, насчет него, на самом деле, у меня сомнений никаких не было. Это шестая победа французского артиста в престижном опросе, что делает его теперь абсолютным рекордсменом за всю историю рейтинга. Он даже обошел Мартина Гаррикса и Армина Ван Бюрена, у которых уже имеется по 5 побед. Ну, если продолжить, на самом деле, список лидеров, то Дэвид Гетта занял первое место в этом году, второе место занял Мартин Гаррикс, а на третьем месте красуется Энима. Парней однозначно поздравляем. Возвращаясь к диджею Дэвиду Гетте, этот человек, мне кажется, уже очень много лет радует нас своими крутыми саундами. Ну и, признаться честно, вот сейчас, когда зашла в нашу фонотеку, здесь у нас на компьютере, искала музыкальную работу, какую-то Дэвида Гетта выбирать было очень сложно, потому что у него действительно потрясающие треки, как в сольном исполнении, так и с другими артистами. Но, тем не менее, я с этим справилась. Дэвида Гетта поздравляем с победой. Ну и прямо сейчас вспомним его творчество, а именно послушаем классный хит под названием «Time».
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: музыка в нашем FM-пространстве. Смотрю я тут за окно и понимаю, что солнца в наших краях сегодня не видать. Но на самом деле это не повод грустить, а повод подключиться на любимую волну Радио Витебск, здесь слушать музыку, заряжаться хорошим настроением и просто приятно проводить время вместе. Тем более солнца, мне кажется, сейчас было достаточно в эфире, потому что только что послушали с вами трек под названием «Shine» от Хьюгеля, Френч Монтаны, Дэвида Гетта и Эйдена Мартина. Кстати, касаемо музыки, ребят, напоминаю, что не так давно мы с вами успешно познакомились с нашей сегодняшней бранч-премьерой. Трек назывался «Test My Luck», что в переводе означает «Испытай удачу». Над новинкой, напомню, потрудился диджей Purple Disco Machine и певица Мик. Если хотите поддержать этих талантливых ребят, обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост уже ждет ваших ответов, ваших реакций, ну и, конечно же, ваших комментариев. Мы, на самом деле, очень любим от вас обратную связь, так что действуйте. Ну а сами будем двигаться дальше. Впереди у нас старый хитец под названием «I Want to Break Free» от Queen и Freddie Mercury. Ну а после музыки все стандартно. Узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Татьяны Белоголовкиной. Вам же чудесного дня!
1: Музыкальный бранч.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. Укрепление законности и правопорядка. Итоги деятельности Генпрокуратуры за полтора года подводят в овальном зале Дома правительства. На первом в этой сессии совместном заседании двух палат парламента слушают доклад руководителя ведомства. В различных сферах работы прокуроров положительная тенденция. Снижается уровень преступности. По результатам 25-го зарегистрированных преступлений меньше на 13%. Меньше людей погибло от убийств, нарушения правил дорожного движения, наркопреступления. Снизилось количество краж, грабежей, хулиганств, преступлений, связанных с домашним насилием. Вместе с тем, есть вопросы, которые требуют особого подхода. Прежде всего, это касается противодействия киберпреступности.
1: В мире.
2: Еврокомиссия планирует ввести налог для всех крупных корпораций с целью увеличения доходов Евросоюза и избежания конфликта с Вашингтоном из-за налогообложения американских технологических гигантов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times, пишет ТАСС. Брюссель ищет способы получить больше доходов от таких американских компаний, как Apple, Meta и Google, при этом не выделяя их отдельно из-за опасения реакции со стороны США. Обсуждение налоговых ужесточений происходит на фоне переговоров стран Евросоюза о совместном бюджете и существующих жестких бюджетных ограничений внутри государств, что приводит к введению новых централизованных сборов. 67% опрошенных немцев в той или иной степени считают канцлерство Фридриха Мерца провальным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos, сообщает немецкая газета Die Welt. Так, 48% респондентов полностью согласились с утверждением, что канцлерство Мерца потерпело крах. Еще 19% скорее согласны с этим. Особенно резкой была оценка ситуации в восточной части Германии, где 80% респондентов полностью или скорее согласились с этим. При этом 44% считают, что Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера и лидера Христианско-демократического союза. Еще 14% указали, что скорее согласны с этим, и лишь 11% опрошенных выступили против его отставки. Житель британского города Лимингтон Йоан Пейтон вырастил тыкву массой 1295 килограммов и окружностью 6 метров. Этот результат официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорд был зафиксирован в субботу на соревнованиях по взвешиванию гигантских овощей в населенном пункте Уоргрейв, графство Беркшир. Подлинность результата подтвердил официальный судья Книги рекордов Гиннесса, передает Мир 24. Согласно данным книги, тыква Пейтона стала самой тяжелой в истории, превзойдя достижение американца Трэвиса Гинджера. Вес его тыквы составил 1246 килограммов и был установлен в 2023 году. В дальнейшем гигантский овощ планируют использовать в качестве корма для коров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: На крыльях любви, как та самая птица Феникс, про которую нам сейчас поют Маршмеллоу и Португал The Man, я влетаю в эфир и снова говорю всем привет. Делаю это действительно по любви и с огромным удовольствием, потому что, если признаться честно, очень люблю свою работу и музыку. Ну и, конечно же, на старте очередной 60-минутки в рамках продолжающегося бранча хочется и вам, ребят, пожелать любить то, что вы делаете. Тогда вот эти вот все занятия и вообще работа в целом будут для вас настоящим хобби. Ну а музыка, я считаю, на фоне и в этом деле однозначно сыграет свою положительную роль, так что давайте и дальше будем ее слушать. В скором времени нас своим творчеством, а именно музыкальной работой Beautiful Places, порадует DJ Tiësto и Brianna Grace. Также послушаем трек под названием Let's Make It Together от белорусской исполнительницы Lily Sam. Ну а прямо сейчас в динамиках играет трек под названием «Падам-падам» от красотки и талантливой австралийской певицы Кайли Миноук.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: сейчас про красивые места в своем треке Beautiful Places нам поет DJ Tiesto и Brianna Grace. Признаться честно, когда слышу этот трек, сразу начинаю визуализировать перед собой различные жаркие страны. Хочется на работе взять отпуск, отправиться в какое-то путешествие, но, увы и ах, рабочая смена продолжается, так что будем вместе трудиться. Чтобы не выгорать, друзья, не забывайте делать для себя на рабочих местах какие-то небольшие перерывы. Ну и, конечно, хочется пожелать вам просто продуктивного дня. Что касается времени, оно у нас идет очень-очень быстро, на часах уже 12:17, и мы потихонечку подходим не только с вами к обеденному времени, но еще и двигаемся к музыкальному агенту. Если этот экватор трудовой недели вы хотите как-то наполнить какими-то приятностями, то не забывайте, что уже потихонечку можно писать приветы горячие, признаваться в любви, можно кого-то поздравлять с праздником и, в общем-то, отправлять свои музыкальные заявки в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, потому что с 13 до 14 на волне начнется ваш любимый поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что наполняйте эфир добром, счастьем и любовью. Касаемо счастья, кстати, им сейчас поделятся в музыкальном плане такие ребята, как Филатов, Кэрос и DJ Groove, потому что впереди у нас песня под названием «Счастье есть».
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области начали подавать отопление в жилищный фонд. Витебск принимает соревнования среди детей и подростков по дисциплинам современного пятиборья «Дай-5». А в художественном музее открылась юбилейная выставка «Молодика». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

где и как можно порадовать своих родных и близких в рамках нашего эфира, я уже рассказала в прошлой получасовке. А в этой получасовке, друзья, хочется поговорить про именинников дня сегодняшнего. И в мире шоу-бизнеса однозначно такие товарищи есть. Сегодня, 7 октября, на свет появился парень по имени Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист известной группы Radiohead. Этот человек известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, а также владеет ударными инструментами и бас-гитарой. Я бы назвала Тома Йорка мастером на все руки. Очень давно, в 91 году, он вместе со своими школьными товарищами как раз-таки основал ту самую группу Radiohead, и парни подписали в то время контракт с одним лейблом и по сей день радуют нас своим творчеством. Помимо того, что Том Йорк работает в группе, он очень долгое время работал в сольном исполнении, выпустил хорошие композиции, выпустил большое количество альбомов и даже написал музыку к фильму «Суспирия» 2018 года. Кстати, в 2019 году наряду с другими участниками группы Том Йорк был введен в зал славы рок-н-ролла, а в этом году, 2026, он удостоен высшей награды IWAS Academy Fellowship. Немножечко расскажу про эту награду. Это высшая награда британской организации, которая признает выдающиеся достижения и влияние в искусстве и ремесле создания музыки. Так вот, если отмотать время назад, когда группа только-только создавалась, в 92 году ребята выпустили дебютный сингл под названием «Creep», и именно этот сингл стал для них настоящим стартом и принес международную известность. Поэтому прямо сейчас эту музыкальную работу мы с вами вспомним и послушаем. Ну а нашу FM-открытку с наилучшими пожеланиями мы, конечно же, отправляем в Великобританию и Тома Йорка поздравляем с днем рождения!

0: Реклама. Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: сейчас врываемся в этот безумный мир вместе с музыкальным проектом Two Colors. Но именно про такой мир они уж точно поют в своем треке Mad World. Мне хочется верить, что этот мир не такой уж и безумный для вас, а наоборот, максимально прекрасный, и ваше проживание в нем комфортное. Ну, это, по крайней мере, будет мое напутствие в финале этого часа. Друзья, пользуясь случаем, хочется напомнить, что нас можно слушать не только на приемниках, но и через умные колонки Алиса, а также можно на свой гаджет установить приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Признаться честно, это очень удобно. Там огромное количество радиостанций, в том числе есть мы, так что принимайте информацию к сведению. А еще мне хочется напомнить, что завтра, в четверг, 8 октября, на волне «Радио Витебск» будет небольшая профилактика. Будет отсутствовать в эфире утреннее шоу и дневная программа, но после обеда все станет на свои места, так что будьте в курсе. Ну и не забывайте, что совсем скоро на волне начнет свою деятельность трудовую наш поздравительный сегмент «Музыкальный агент», а это значит, что на сегодня бранч мы будем заканчивать, но я пока с вами не прощаюсь. Финаль час, как всегда, послушаем немного музыки, потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Ну и, как и обещала, в обеденное время будем озвучивать все ваши приветы и поздравления.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и прогнозом на дальнейшее похолодание, в Витебской области сегодня начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, театрах, учреждениях образования, городских банях. По словам начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства области Юрия Дедела, подача тепла в жилфонд происходит в течение 3 дней. Поставщикам тепловой энергии при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 градусов Цельсия переводит теплоисточники в режим протапливания вплоть до полного их отключения. После подключения жилфонда отопление начнут подавать в административные и промышленные здания. В эту субботу, 10 октября, прямую телефонную линию с жителями региона проведет зампредседатель облсполкома Алексей Гуйда. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов по телефону 8-02-12-22-22-22. Витебск принимает соревнования среди детей и подростков по дисциплинам современного пятиборья «Дай-5», пишут витебичи. На протяжении 2 дней будут разыграны награды в личных соревнованиях и смешанных эстафетах. На старт форума, который проходит под патронажем президентского спортивного клуба, выйдут почти 200 ребят. Сегодня утром уже определились чемпионы в младших возрастных группах. Первым лауреатом стал Ярослав Бружас, который выступал за сборную Витебского района. В полдень состоялась торжественная церемония открытия, а после продолжается программа личных соревнований. Завтра пройдут самые зрелищные виды и эстафеты. Также на четверг запланирована церемония награждения чемпионов. Витебский художественный музей приглашает жителей и гостей города познакомиться с миром юношеского творчества и вдохновения. С 6 октября здесь начала работу выставка работ учащихся детской школы искусств номер 3 города Витебска «Молодик», получившая название «Юбилейный вернисаж», пишут «Витебские вести». Экспозиция поражает воображение многообразием представленных направлений и техник. Посетители выставки смогут оценить работы в таких жанрах, как печатная графика, традиционный современный батик, а также масляная и акварельная живопись. Познакомиться с экспозиция «Юбилейный вернисаж» в Художественном музее Витебска можно будет до 6 ноября. Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира обращает внимание, что с 1 октября по 15 апреля установлен запрет на лов всех видов рыбы на зимовальных ямах для предотвращения массового их вылова и сохранения популяции. Зимовальная яма – это участок водоема, где рыба пережидает холода в зимнее время. Подробную информацию о перечне зимовальных ям можно найти на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте. Нарушителям указанного запрета грозит штраф до 30 базовых величин, а за каждую незаконно добытую особь рыбы придется возместить вред, причиненный окружающей среде, исчисленный в тройном размере. И к этому часу это все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске 14-16 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: хорошую музыку, друзья. Добрались мы с вами до обеденного времени. На часах уже 13.07. Все те, кто сейчас сидят за обеденным столом, так сказать, и пытаются подкрепиться, я желаю приятного аппетита. Ну и, конечно, хочется напомнить, что сейчас у нас на волне Радио Витебск стартует поздравительный сегмент «Музыкальный агент», который выходит у нас по будням именно днем. Так что, если сегодня вы хотите порадовать родных и близких какими-то добрыми словами, что-то хорошее написать в виде приветов, поздравлений, хотите кому-то признаться в любви, либо заказать для родных и близких, либо для себя любимую песню, ловите момент. Все это дело можно уже сейчас отправлять в наши мессенджеры Viber и Telegram по номеру 7071071. Я считаю, что для хороших поступков, для каких-то добрых слов не нужно искать особого повода. Что касается праздников, они сегодня у нас есть. Ну, на календаре у нас экватор трудовой недели. Поздравляю с этим событием. Как-никак приближаемся уже потихонечку к очередному осеннему уикенду. Плюсом ко всему, сегодня отмечается День вежливых людей. И на старте бранча я рассказывала, что вежливым человеком быть однозначно нужно в этом мире. И вообще вежливость однозначно укрепляет социальные связи, снижает уровень стресса и улучшает наше ментальное здоровье, что немаловажно. Но оказалось, что сегодня, 7 октября, еще и отмечается День вспоминания про теплые вещи. А с учетом того, что у нас потихонечку уже будет скоро холодать и не за горами зима, я думаю, что во время уикенда можно однозначно перебрать свой гардероб, пересмотреть какие-то вещи. И еще сегодня отмечается день под названием «Ты важен мне». Так вот сейчас в рамках нашей программы можете рассказать, кто для вас действительно важен, кто для вас любим. Все послания, которые вы напишете, с огромным удовольствием в скором времени будем озвучивать.
1: Музыка.

Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: только что в музыкальном плане своей композиции «Вода» нас порадовали Настя Кравченко и Кай Син. А теперь радовать будете вы своих родных и близких. Ну а я в этом помогу, потому что я уже распаковываю, так сказать, наши мессенджеры и Viber, Telegram и заглядываю в ваши сообщения, которые у нас здесь есть. Пишет Ольга: «Влад, самый мой дорогой на свете человек, я тебя очень люблю». Также есть у нас поздравление. «Здравствуйте, любимое радио. Передаем поздравления с Беларуси в Россию моей мамочке Василенко Наталье, маме, которая любит, заботится. Мамулечка, желаем быть сильной и не болеть, быть мудрой и оптимистичной. Пусть сердце будет согрето любовью. Если будет волнение, то только приятное. Пусть гордость за своих детей переполняет и придает энергии. Мама, лучик света и добра. С днем рождения, твои дочка, зять и внучка», написали. А также в нашу компанию дружную присоединяется Саша. Попросил поставить по возможности композицию «Lonely» от Наны. А такая песня есть в нашей фонотеке. Так что давайте сейчас и будем ее слушать.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Васкона.BY и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: После очередной порции классной музыки возвращаемся в наше FM-пространство для того, чтобы дарить счастье и радость вашим родным и близким, ну и, конечно же, двигаться по посланиям. Добрый день, уважаемая Радио Витебск, пишет Александр. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Федорову Виктору, Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму, Игорю, Олегу Вячеславу и любимой радиостанции Витебск. Хорошего дня. Ну, Саш, всех прочитала, никого, так сказать, не забыли здесь. Идем дальше. Есть у нас достаточно такое объемное сообщение в виде поздравления. Здравствуйте, Радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». В нашем количестве есть один человек. О боже, какой мужчина. Золотых рук мастер, и зовут его Николай. Наш женский коллектив искренне говорит тебе спасибо и благодарит за твою душевность, терпение и выручку. Работать в одном коллективе с таким надежным, внимательным и по-мужски благородным человеком – это настоящее удовольствие. Рядом с тобой любая работа спорится, а рабочие будни становятся светлее и добрее. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и только хороших и счастливых дней на долгие-долгие годы. Ну, мы именинника, такого замечательного и золотого мужчину и человека поздравляем, конечно, с днем рождения и тоже присоединяемся вот к этому прекрасному сообщению. Желаем всего самого наилучшего. Есть у нас еще одно послание, пишет Анатолий, а именно он поздравляет с днем рождения своего сослуживца Николая Мицкевича, желает ему крепкого здоровья, чтобы исполняли все мечты и желания и чтобы каждый день приносил море радости и позитива. Все остальные послания, друзья, признаюсь честно, вижу. Не переживайте. В рамках этого часа мы все обязательно озвучим, но сейчас сделаем в эфире небольшую музыкальную паузу. В скором времени послушаем новинку Animal от музыкального коллектива Cat's Eye. Ну а прямо сейчас у нас в динамиках отыграет русскоязычная композиция. Называется она Crush. А в свое время над ней потрудились Клава Кока и Нилетто.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Литва получила от США первые боевые дроны Switch Blade 600, названы обладателем Нобелевской премии 2026 года по химии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в эфире я для вас отыграл Мэтт Кан с музыкальной работой «Freaky Like Me», а теперь появляюсь здесь я и дальше с огромным удовольствием готова озвучивать все ваши приятности, которые у нас здесь есть. Передаю привет Александру, пишет Маша. Ты вдохновляешь меня каждый день и заставляешь идти дальше по моему жизненному пути. Спасибо за все, что ты для меня сделал в прошлом, делаешь в настоящем и еще сделаешь в будущем.

Также Инна написала: «Добрый день, хочу признаться в любви на весь мир своему любимому мужу Ткачеву Игорю. Я тебя люблю». Замечательное сообщение. Кто хочет тоже признаться в любви, пишите, друзья, пока есть время. Напомню, кстати, наши данные. Вайбер, Телеграм 7071071. И есть послание, как всегда, от Андрея. Вот что он сегодня пишет. «Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Среда, погода классная, настроение не очень. В этот солнечный октябрьский день давайте отметим день спонтанной поэзии. У меня спонтанно четверостишье. На Радио Витебск привет отправляю. Обеда отличного всем я желаю. Наташ, поставьте нам трек пободрее, чтобы солнце светило еще веселее. А вообще, Наташ, поставьте музыкальную композицию, где есть слово «солнце», чтобы немного его задобрить и чтобы оно нас радовало своими лучиками еще много-много дней. Всем отличной солнечной среды». Ну, Андрей, не знаю, почему у вас настроение, вы написали здесь, не очень. А, судя по тексту, мне кажется, как раз-таки наоборот очень. И погода действительно сегодня хорошая. Солнце временами выглядывает, так что будем надеяться, распогодится. И вообще хочется верить, что октябрь месяц будет для нас и сухой, и солнечный, и теплый. И, кстати, сегодня, насколько я знаю, еще и в домах жилых дают отопление, так что однозначно нам с вами будет жарко. Ну а согреваться пока мы будем здесь, на любимой волне Радио Витебск. Касаемо вашего запроса, вы попросили поставить песню, где есть слово «солнце». Вот давайте послушаем песню под названием «До солнца» от группы «Градусы». Мне кажется, очень хорошая композиция. Музыка.

0: Реклама. Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: думаю, что после этих стуков и этой отбивки всем и так стало ясно, что мы продолжаем озвучивать сообщения. И да, действительно, их много, поэтому не будем тратить время впустую. Здравствуйте, передаю привет моему любимому человеку. Дима, мы с детьми сейчас далеко, но это только по расстоянию. В сердце мы всегда рядом. Любим тебя, скучаем и ждем. От Амалии, Василины и Мирослава. Лови обнимашки, твоя жена Инна написала. И есть вот такая вот приятность. Добрый день, Радио Витебск. Пожалуйста, передайте Барановскому Ростиславу Михайловичу привет и наилучшие пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, добрых, понимающих людей в твоем окружении, верить в лучшее. Мы любим тебя и всегда рядом. Поставьте, пожалуйста, хорошую, добрую, молодежную композицию на ваше усмотрение. Любимому сыну от мамы, сыночка Яна, сестры и племяшек. Ну, судя по всему, раз вы попросили молодежную композицию и с каким-то хорошим смыслом, я заглянула в наш эфирный плейлист и решила, что здесь однозначно мы ничего сейчас менять не будем, потому что впереди у нас как раз-таки молодежный трек, зарубежный, и, в принципе, он свежий. Называется «Let me be in your arms» от Сони Фадера или Бианки. У песни хороший смысл, однозначно про любовь. И, кстати, чуть позже еще успеем даже в эфире зацепить русскоязычную композицию «Шаде» от Уинди и Мота. Так что давайте слушать.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19:00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 8033-397-91-29.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агент.
1: Буквально час назад завершили наш программу «Музыкальный бранч», а с учетом того, что на часах практически 14.00, будем потихонечку уже и завершать поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Единственное, что финальное сообщение у нас здесь есть, так что давайте его прочитаем. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный привет родному и любимому внуку Андрейке. Прекрасного тебе солнечного дня, отличного настроения. Пусть каждый день для тебя будет легким, продуктивным и полон радостными событиями. Успеха и удачи тебе. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Люба, огромное спасибо всему вашему коллективу «Радио Витебск». А всегда, пожалуйста, обращайтесь, но только уже не сегодня, так сказать, и даже не завтра, а в пятницу. Напоминаю, друзья, что завтра на волне «Радио Витебск» в первой половине дня профилактика, поэтому будут отсутствовать в эфире утреннее шоу и дневная программа. Но это ненадолго, как говорится. А я буду с вами уже тоже прощаться на сегодня, потому что и бранч завершили, и музыкальный агент завершили. А совсем скоро на волне с 14 до 15 стартанет новая программа под названием «Женсовет». Однозначно будет интересно. Кто сегодня станет гостем этой программы, вы узнаете в скором времени. Так что небольшая интрига, не переключайтесь. А вот вести программу будут мои коллеги Даша Потехина, Настя Гордеева и Татьяна Белоголовкина. Так что пожелаем девчонкам однозначно прекрасного эфира. Ну а я, как сказала ранее, вернусь сюда уже в пятницу. На протяжении 3 часов с вами болтала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государства в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. 8-9 октября президент Беларуси совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проинформировали в пресс-службе главы государства. Содружеству в этом году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко выступит с позиции белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах объединения. В повестке заседания более полутора десятка вопросов: социальное развитие, качество жизни, транспортная связанность, работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере и сохранение исторической памяти.
1: В мире.
2: Литва получила первые боевые беспилотники, произведенные в США, Switchblade 600. Об этом заявил министр национальной обороны республики Робертас Каунас, сообщают литовские СМИ. Данные беспилотники предназначены для уничтожения бронетехники противника. Вместе с дронами Литва закупила оборудование для управления ими, учебное оборудование для солдат и пакет технического обслуживания. За последние несколько лет Литва закупила у США вооружение и технику на сумму около 2 миллиардов евро и является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. Нобелевскую премию по химии получили Анри Каган и Кенсо Соае. Французские и японские ученые удостоены награды за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Об этом сообщается на официальном сайте премии. 95-летний Анри Каган работает в университете Париж-Юг, Кенсо Соае в Токийском научном университете. Их исследования объяснили загадку хиральности, почему живые организмы используют только одну из двух зеркальных форм молекул. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1400-1600 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 2000-2200 рублей, водитель погрузчика 1470-1650 рублей, машинист бульдозера 2000-2300 рублей, телефон отдела кадров 227608 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 60%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачную с прояснениями погоду, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8. 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Сельсовет.
1: Всем, кто слушает радио в эти минуты, друзья, здравствуйте, здравствуйте, привет от нашего женского клуба. Мы начинаем. Мне кажется, что у нас уже есть своя публика, есть свои даже поклонники, которые ожидают момента выхода в эфир нашего подкаста. По средам мы встречаемся здесь. Сегодня нас ждет новая встреча и новое знакомство.
2: Но знаете что, наверное, перед тем, как все-таки знакомиться, представимся, кто здесь еще в нашем таком дружном квартете собрался. Поэтому, друзья, прямо сейчас вы слушаете Настю Гордееву, Дашу Потихину, начинала этот эфир. Собственно, за третьим микрофоном есть у нас еще Татьяна Белоголовкина.
1: Таня, она не уходила.
3: Тоже
1: привет.
3: Туда и туда, да?
2: Да, вот так вот, друзья, бывает тоже. Ну и что касается гостей. Да, гости у нас сегодня действительно особенные, потому что сегодня это мама знаменитых на весь мир белорусских хоккеистов Ильи и Алексея Протасов, Татьяна. Татьяна, вам тоже добрый день.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Танечка, очень приятно. Мы, честно говоря, даже скрещивали пальцы, потому что сомневались в возможности как-то вас сюда, к нам, не знаю, доставить, выудить, потому что занятость и все остальное, есть очень много задач каких-то, которые нужно решать. Но спасибо большое, что все-таки время нашли и для нас. И сегодня, Таня говорит, для нее тоже первый такой дебютный, скажем, визит на радио. В прямом эфире радио она тоже не была.
3: Нам очень приятно видеть вас в нашей студии. Это действительно, что вы нашли возможность. Очень приятно посетить нас. И у нас есть много вопросов. Я боюсь, что нам не хватит времени для нашей программы, да, чтобы задать их все и получить на них ответ. А еще свои вопросы и какие-то комментарии могут оставить наши радиослушатели посредством нашего Вайбера или Телеграм.
2: Собственно, остается напомнить номер, наверное. Код 29-7071-071. Друзья, именно туда мы ждем ваши вопросы, а мы уверены, что они у вас появятся. Ну и если уж так говорить, знаете, между нами, девочками. Ну, в целом, ну разве вот когда-то кто-то мечтал вот из наших родителей, что можно стать каким-то знаменитым, уехать в другую страну, да, и вот так вот прославиться. Да и в целом, мечтаем ли мы сами о том, чтобы наши дети заняли какие-то вот такие вот места? Ну вот кто, как не Татьяна, может нам сегодня об этом рассказывать?
1: Таня, мы хотим вас слышать. Все, мы замолкаем. Танечка, скажите, во-первых, ваше впечатление о появлении здесь, с каким чувством вы шли к нам, что вы нам хотели рассказать или что хотели не рассказать.
4: Еще раз добрый день. Очень приятно. Спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь. Очень красивая студия. Очень приятные девочки, потому что голоса слышишь, не видишь, а тут видишь и слышишь, и картинка сошлась. Вот, спасибо большое за приглашение. Что хочу рассказать? На самом деле очень много.
1: А вы не устали рассказывать всю свою историю? Я так понимаю, что много интервью было и еще будет. Вот это не надоедает вам?
4: Вы знаете, ну это, наверное, кажется, что очень много. Их на самом деле не очень много. И вот именно как маму отдельно я еще не давала интервью. В этом году мы отдыхали в Турции. Единственный вот момент был такой, когда меня спросили конкретно как маму. Мы были в Турции, всей семьей отдыхали, старшей семьей, младшей мы все были. И нас узнали, как бы ребят узнали. И там мама хоккеиста тоже одного, она узнала нас, подошла, стали разговаривать. И потом она отдельно ко мне подошла, и она говорит: вот просто расскажите секрет. Ну как такое возможно? Ну есть, ну вот что-нибудь,
1: это сказка,
4: есть?
1: Это сказочный сюжет,
4: есть,
1: правда?
4: Как это возможно? Я, ну вот как мама, вы их кормили чем-то особенным? Как? Я говорю, ну конечно нет. Конечно нет никакого секрета абсолютно.
1: Это были какие-то заговоры? Это были какие-то особые...
2: Это врожденный ген. Все.
1: Вот что это было, это только Господу известно, я так понимаю. Поэтому, но мы немножечко попробуем коснуться этой темы. Давайте сейчас прервемся. Здесь цветочная у нас флористическая, скажем, песня, вот Майли Сайрус, мы ее послушаем. А потом как раз вот почему мы пригласили вас и почему сразу выбор пал именно на вас, Татьяна, потому что мы подумали, кем гордиться, чем гордиться и какой мамой гордиться. Да, есть много матерей, есть мамы-героини, есть 100%. Многодетные, разные. А вот вы чемпионов вырастили, которыми гордится вся наша страна. Поэтому в день, в канун праздника Дня Матери мы хотели бы вот именно с вами побеседовать. И сделаем это очень скоро, друзья. Не переключайтесь, вы слушаете радио номер один в регионе, радио Витебск.
0: Женский.

0: девочки, мы заболтались и хотим это делать дальше вместе с вами. Друзья, вы слушаете Радио Витебск. Это подкаст, который называется «Женсовет». И, кстати, в нем еще есть свой подкастик. Мы назовем его так. «Женское дело», потому что этот подкаст выходит у нас с самого начала года «Женщины». И я так думаю, что он, наверное, у нас прижился и будет продолжаться и дальше. Почему нет? «Женское дело» — это всегда интересно.
1: «Женское дело».
0: Все, говорим с Татьяной Протас, говорим уже теперь как о маме. Хотя вот я думала, как представить Татьяну? Женщина в спорте. И вы скажете, что она не спортсменка?
2: Она
0: после того, что
2: меньше.
0: Она делала всю свою жизнь, да? Я считаю, что это вообще самое спорте леди, потому что, ну, как бы нельзя отгородиться, да, вот нельзя же как-то проживать свою жизнь отдельно, параллельно от ребят, которые постоянно в спорте. А бегать с этими пакетами, а собирать их туда-сюда.
2: Ну, а успеть добежать на тренировку вовремя, чтобы ни один из них не опоздал, да?
0: Вот смотрите, Настя сейчас своего малыша маленького, трехлетнего, она отдала его на футбол.
2: На футбол. Полегче. И дешевле.
0: Настя, ну ты уже почувствовала, каково, да, вот как Татьяне было?
2: Нет, ты знаешь, наверное, даже не почувствовала, просто по одной простой причине. Это 3 года, это пока только тест-драйв, и в целом пару раз в неделю. Это не каждодневные тренировки, притом явно там было не по часу, а по энному количеству часов. Сборы, одеться, переодеться, доехать, собраться, каждый день туда ездить, а еще, наверное, какие-то задания, а еще дома что-то отрабатывать, а следить за питанием, и с каждым годом все сложнее и сложнее. Я правильно в ту сторону иду?
3: Все правильно, но, наверное, на первом этапе самая большая проблема – это форма, это баулы. Это маленький ребенок, неподъемные баулы и расписание. Если, например, лед один, желающих на этот лед очень много, и для начинающих хоккеистов лед дает самое неудобное время. И чтобы успеть на этот лед, ну, как правило, показала, как практика показала, либо один родитель, предприниматель в свободном плавании и может подстроиться под график плавающих тренировок. То есть каждую неделю, каждый день разное расписание. Ты не можешь предугадать, подстроить работу там под тренировки, если у тебя ты в найме или где-то. Либо еще один вариант, это бабушки, которые возили внуков. Но это тоже такой сложный вариант, потому что баул, он просто неподъемный. Он очень большой.
0: И для бабушки в том числе.
3: И для бабушки в первую очередь, да, скажем, да, так. Для ребенка и для бабушки, да, это очень сложно. И баул оставить негде на первом этапе. Как бы сейчас идут разговоры о том, что ледовый расширится. Уже расширились раздевалки. Угу. Их стало намного больше, чем в то время, когда занимались мы. Поэтому лет до 10, наверное, мы возили. Должны были возить, помогать. Плюс даже, когда постарше дети стали, школа заканчивается, например, в 1:30, тренировка в 2. Но тебе надо прибежать, ему нужно успеть, там, например, покушать, да, как бы, потому что он целый день в школе. Ты подхватываешь, то есть кто-то один из родителей всегда находится с ребенком, скажем так, в тренировочном процессе.
0: Как свой домашний тренер получается.
4: А тут еще такой момент, когда 2 хоккеиста, то есть 2 баула, и время вот тренировок у них было примерно одинаковое, да?
3: Немножко разошлось время, 5 лет разницы между ними, поэтому когда подошел к этому возрасту хоккейному Илья, было немножко проще. Леша уже, как бы, скажем так, был более самостоятелен. Просто подвести там, если со школы не успевал. Ну, где-то они уже такие постарше, скажем так, и школа шла навстречу. Немножко отпрашивались там с уроков последних. Ну, как-то вот справлялся уже больше сам, когда Илья начал заниматься хоккеем. Поэтому немножко они разошлись в нагрузке, скажем так.
2: А вот смотрите, если вы вот так вот рассказываете, да, отдавая ребят в хоккей, вы вообще представляли, на что вы подписались?
0: Как были это какие-то будет? Примеры тому, да? То есть вы как-то немножко хотя бы как мониторинг какой-то провести нужно было, куда я ребенка посылаю?
3: Вы знаете, у нас такая уже такая легенда семейная. И как бы и тут уже 50 лет отмечали, вспоминали это тоже. И это такая история, когда я только забеременела, и первое УЗИ, вернее, на 6-м месяце я была, и мы пришли на УЗИ, нам сказали, что будет мальчик. Мы вышли из диагностического центра, и муж мой говорит, что едем в Омегу. Если помните, в Омеге тогда единственный такой коньки. Торговый центр был. Там был спортивный отдел, да, и там, я говорю, зачем в Омегу? Коньки будем покупать. И все, у нас вот это пошла фишка, хотя он не занимался хоккеем. Ну, как все советские дети, да, коробка, там, зимой катались, там, в хоккей играли. Вот, почему говорю хоккей? Потому что, ну, вот, Канада, СССР, вот эти, та история, да, наши известные хоккеисты все. Не знаю, вот почему-то вот он так загорелся хоккеем, будут хоккеисты. я рожаю.
0: Какая-то такая романтика.
3: Вот
0: да?
3: у него, ага. я не знаю, он сразу сказал, я родила Лешу, и он родился очень большой, 4700 по весу.
0: Богатырь.
3: Да, 59 сантиметров.
0: Вот такой маленькой, хрупкой девушки.
4: Вот. Как правило, так и получается, что у хрупких девушек получаются богатыри.
3: Ну да, как-то так получилось. Вот. И молока не хватало, и нам надо купила смесь. Нас предупредили в роддоме.
0: Вот оно, смотрите, когда мы начали говорить о том, чем-то кормила особенно. Так что она
2: была, что? За смесь, да?
0: Она была выпита за первую неделю. Все.
3: Молока не хватало, мне предупредили в роддоме. Да, съездите, пожалуйста, купите смесь на всякий случай, если будет совсем беда с молоком. Первое время мы быстренько садимся в машину, как после роддома, и там друг спрашивает, куда везти? Домой, а муж говорит, нет, едем в Омегу. Но не говорит, что за смесью. А друг спрашивает, зачем тебе в Омегу? Он говорит, за коньками. Ну, это такой общеизвестный факт. И он говорил, что, говорит, потом, когда, там, скажем так, отмечал рождение Леши, он всем сказал, говорит, я буду через много лет, я буду качаться на кресле-качалке, а мой сын будет играть в Михаил.
0: Он прям до слез.
4: Это же мечта была уже в то время.
3: И вы знаете, единственное, что я хочу сказать, ремарку сделать к этой истории, что мы никогда не ждали от них результата. Мы просто помогали им заниматься тем, что им очень нравится. Мы были просто рядом. И в любой момент мы могли завершить эту историю. И были такие у нас периоды, когда мы готовы были выбрать другой путь и сказать, ничего страшного.
2: А вот знаете, в заготовочках был у меня такой вопрос. Просто интересно. Вот реально, как маме малыша на данный момент, да?
3: Да.
2: Стоит ли заставлять детей, ну, не заставлять, скажем так, подсказывать постоянно, что стоит продолжать заниматься? Если вот вы, например, да, как родители, вы
0: убеждать.
2: Видите, что у него есть перспектива, и вот стоит ли толкать продолжать заниматься чем-то?
3: Вы знаете, это очень сложный момент. Почему? Потому что, смотря для чего. Если вы, как сказать, пришли просто, как были случаи у нас, просто, например, врач посоветовал, опять-таки, для кого-то, может быть, полезная информация. У нас были дети, которые, ребята, приходили заниматься хоккеем, потому что посоветовал врач, они очень много болели бронхитами, какими-то воспалительными такими легочными.
0: Для закалки, да?
3: Для закалки. Как вот говорят, если ангиной болеешь, скушай мороженое, наверное, вот такая ситуация, такой же эффект, наверное, ото льда. Вот. Поэтому просто там поговорить, где-то пропустить, если ребенок устал, может быть, не давить, как бы это все, потому что если ребенок не хочет, но если же вы, как родитель, видите, что он там, и хотите какого-то результата, хотя это все очень...
2: Ну, хотеть же ребенок должен, не родитель.
3: Хотеть должен ребенок. Вы правильно сказали, это так и есть. Поэтому и когда ты занимаешься любимым делом, в любой отрасли, мне кажется, будет сумасшедший результат, чем ты занимаешься из-под палки.
0: Слушайте, как интересно. Вот как воспринимали себя Леша и Илья вот на самой ранней стадии своего обучения, и сколько... синяков они набили. Чем мама их лечила? И папа как помогал, да, при этом.
3: Папа
0: об этом, друзья, мы обязательно узнаем. Если вам интересно, любопытно, оставайтесь с нами и слушайте программу «Женсовет». Ну и не забывайте, что с нами можно еще интерактивно пообщаться. То есть мы можем задать вопросы Татьяне. Вы напрямую можете ей вопросы задать 60-20-60 и 60-20-70. А можете написать их или что-то прокомментировать. Может быть, какой-то у вас есть случай. Или вы хотите своего ребенка отдать тоже на хоккей, но какие-то сомнения присутствуют. 7-0-7-1-0-7-1, Telegram и Viber, Радио Витебск.
1: Женсовет. Реклама на Радио Витебск.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное.

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Телефон рекламной службы 60-11-60.
5: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: отталкиваясь от названия данной композиции «Аутентичная», я могу сказать, гостья у нас сегодня точно такая. Татьяна Протас, мама выдающихся, легендарных. Просто слово одно напрашивается, такое более молодежное, но я его придержу.
1: Татьяне еще непривычно дослышать.
0: Классных парней Алексея, Ильи и Протасов. Ребята, если вы нас слышите или услышите обязательно эту запись, вам огромный привет, конечно. Вам просто тысячу всевозможных комплиментов от нас. Ну и мы хотим сказать,
1: наша гордость, да, и да, вот да, могу за себя сказать, да, я вот благодаря вашим ребятам стала интересоваться хоккеем, ну, вот, в полной мере, скажем так.
0: Спасибо. А все идет от мамы, понимаете? Спасибо. Все идет от мамы, она у вас просто очень классная, очень замечательная. И человек, и как женщина, и красавица, и умница. И мы вот пытаемся ее заваливать вопросами, а она не сдается. Она не сдается. И давайте мы будем продолжать. Вот в год белорусской женщины, конечно, мы говорим в первую очередь о нас, о женщинах, которые воспитывают, они рожают, это понятно, да, и потом же в дальнейшем. Это ж надо вести, довести, образовать и сделать из человека, из человечка, человека. Вот этого вы сделали классных двоих. Вот, ну и давайте будем возвращаться в то самое время, когда они еще были маленькими.
2: Вот частично мы затрагивали, да, наверное, эту тему, что вот баулы вот эти таскали, да, с ребятами везде. То есть, понятное дело, да, когда не совсем там сначала Леша крошка, а потом Илья крошка. Окей, с этим все справляются нормально. Но вот когда их двое, у вас баулы, работа, дом, семья, какая-то своя жизнь тоже должна быть. Как? Как вы это делали? Как вы на все находили время? Как вы совмещали? Кто вам помогал? Вот такое расскажите нам, пожалуйста.
3: Ну, сегодня мы говорим про меня, но было бы нечестно не вспомнить нашего папу, потому что, ну, мы такой тандем классный, я считаю.
0: Две половинки. Вот,
3: да, да, все сошлось в нашей семье, мы вдвоем как бы такие, опять-таки, дети советского воспитания, мы всегда в спорте. Я большим теннисом занималась в свое время, папа волейболом, потом он получил травму, и как бы так, скажем так... Ну, спорт всегда был, в той или иной мере всегда присутствовал. Папа — это тренажерный зал до сих пор, поэтому как бы с 14 лет. Поэтому, то есть мы понимаем, что такое спорт, имеем к нему отношение, скажем так. Я сейчас больше как фитнес, скажем так, для себя. Вот, поэтому это все давалось легко. Вот я к чему говорю. Это не было как из последних сил, зачем мне это надо. Там, например, как многие мамы вообще не понимают, что это такой этот хоккей. Вот это только
0: не
3: баулы.
0: Это неведомый мир какой-то.
3: Да, это... да, вот это только баулы, да зачем это надо, там пойдем посмотрим тренировку, да не хочу, как бы, ну вот, то есть я знаю, как бы, такие примеры, то есть мама себе, да, как бы, скажем так, далека от хоккея, папина идея фикс, там, хоккеисты, и вот они с сыном,

0: заниматься хоккеем. Они спросили антропометрию, поняли, что он высокий, и сказали нам, давайте-ка нам его. Я говорю, я не могу, я одна с двумя детьми, пока там, говорю, этому год, там год и четыре лет, на тот момент был полтора уже зимой. Говорит, приводите. Говорит, как сможете? Я говорю, если по выходным. А я, учитывая, что я в тот год, когда папа у нас уехал, его год не было целый, и я уже пошла в автошколу.
1: Угу.
0: Мне позвонили с работы, сказали о том, что
1: давай-ка
0: выходи, напарница моя, ты мне нужна. Я говорю, я год, ну, то есть год и четыре, я в декабре вышла. Я говорю, я, ну, выходи, автошкола. Получается, двое детей, Леша первый класс, гимназия, нагрузка, то есть своя история. Вот, и тут еще хоккей. Ну, говорит, приходите, я говорю, я только по воскресеньям, ну, по выходным смогу вводить. Да-да-да, ну, мы пришли вот первый раз, я говорю, как мы первый раз пришли, и больше мы не пропускали тренировки, просто ни одной.
2: Знаете, что вот судьба, говорят, не дает, не навешивает на тебя столько, сколько ты не сможешь вынести.
0: Процентов, особенно на женщину. Мне кажется, в нашей женщине вообще, наверное, нашей женщине, не буду говорить за всех женщин мира, но в нашей женщине,
2: белорусской
0: женщине,
1: потенциал.
0: Закрыт такой потенциал, а когда она становится мамой, этот потенциал раскрывается просто с такой неимоверной силой.
3: И знаете, вот
0: очень сильная.
3: Очень хотелось бы вам сказать, да, и ребятам, которые нас не все же видят, да, вот если бы вы видели, как легко льется этот рассказ и как тяжело он звучит, и вот если это сопоставить, то есть как будто бы должно быть так тяжело, а улыбка не сходит, девушка прекрасная, веселая, и все это как будто так шутя. Ну, там поработала, там ребенок, там полтора года, там второй еще.
2: Ну, тяжело было, да?
3: Ну, немножко тяжело, ну, вообще не проблема.
2: Вышла на работу, ребенку полтора, старший пошел на хоккей, она учится в автошколе, а там еще кастрюли, а там еще постирать и поутюжить. Не думали завести собаку в этот момент?
0: Нет, я просто была. Это просто молодость. Это просто молодость. И когда ты молод, это, если мы плавно перейдем потом, да, к разговору, отложенное материнство.
2: Обязательно. Вот как раз я хотела сейчас об этом сказать. Давайте мы поставим запятую и узнаем мнение Татьяны Протас. Как раз-таки по этому вопросу. Это у нас такой злободневный вопрос. Мы всегда его поднимаем в наших выпусках. Поэтому давайте через пару минут к нему и вернемся. Женщина.

0: кто к нашему эфиру только что добавился и присоединился, большой привет. Здесь в нашей компании, в вашей компании, Гордеева, Белоголовкина, Потехина и Татьяна Протас. Танечка, еще раз вас приветствуем, еще раз спасибо, благодарим. И, конечно, мы говорим в канун уже праздника Дня Матери. Говорим мы о вас, как о маме двух замечательных сыновей-хоккеистов. А еще мы говорим вот на эту самую тему, да, Тань? Вот мы решили все-таки, что должны задать вам этот вопрос. У всех свое мнение, мы никому ничего не навязываем, мы просто обсуждаем.
1: Мы в этот год у нас год белорусской женщины. Как вы относитесь вообще к вот этому празднику? Вообще, когда вы услышали о том, что... Ну, для нас это праздник, в принципе, да, я нигде не ошиблась.
2: Конечно.
1: Когда вы услышали об этом, какие у вас были ощущения, ваше мнение?
2: О чем?
1: Год белорусской женщины, когда президент об этом объявил.
2: Этот год именно...
1: Да.
2: Я поняла, провозглашен.
1: Что для вас это значит, да?
2: Мне кажется, что это очень здорово, потому что в нашем государстве, во-первых, очень много делается для мам, скажем так, для молодых мам. И это очень здорово. И это нужно ценить, потому что, имея опыт общения и видя, как это устроено немножко за границей, так как у нас поддерживают молодую маму, наверное, не поддерживают нигде. Поэтому это здорово, и это должно, конечно, сподвигнуть женщину становиться мамой. И не один раз.
3: И вот, знаете, буду придираться, наверное, к слову «молодая». Вот мы затрагивали уже частично тему вот отложенного материнства, правильно? Mm-hmm. И вот что касается этой темы. Вот вы, как человек, который прошел такой, нелегкий относительно путь, mm-hmm. по крайней мере, по времени вам было тяжело совладать с этим всем, mm-hmm. но вы мама двух прекрасных мальчишек. Mm-hmm. Вот что вы скажете девчонкам, которые думают сейчас становиться мамами раньше, откладывают это что-то на потом, думают, что это сложно, не смогут
0: серьезный
3: стать кем-то.
0: Шаг, здесь спору нет, конечно,
3: да,
0: это очень
3: но вот,
0: серьезно.
3: Вот мысли, ваши мысли были какие? Вот как вы относитесь к отложенному материнству на данный момент?
2: Вы знаете, думала, и настолько сложный вопрос, и нет однозначного ответа, потому что, с одной стороны, конечно, женщина должна... Ребенок должен быть желанным.
0: Угу.
2: Это самое главное, мне кажется. И другой, еще один момент, конечно, в идеале это мама и папа, семья, да, если есть семья, если есть поддержка. Конечно, мне кажется, не нужно затягивать с этим. Затягивать? Кому-то, кто-то в 20 готов, да?
0: Почувствовать нужно.
2: Да, мне кажется, и не ждать, с уверенностью могу сказать,
0: момента,
2: идеального
0: да?
2: момента. Uh-huh. Его не будет. Я сейчас скажу такой, может быть, это нельзя говорить, но я, наверное, расскажу, может быть, кому-то, там, может быть, это поможет. Когда я забеременела вторым ребенком, скажем так, из такого стабильного, у нас было, это моя работа, у нас была квартира, конечно, да, у нас была там, не помню, была машина, не помню, вот. У мужа не было стабильного заработка на тот момент, но ребенок был запланированный, желанный очень, и, скажем так, у нас был средний достаток. Муж всегда искал возможность заработать, и то есть он работал, никогда не было такого, что он там сидел и ждал чего-то, кто-то что-то поможет. То есть, тогда, такое время было не очень стабильное по заработку, вот, у мужа, скажем так. И я забеременела, и были знакомые, которые нам говорили, в такое неспокойное время, там, нестабильное, вернее, второй ребенок, куда второй ребенок? То есть такие разговоры, то есть нам не говорили, в лицо это говорили. То есть второй ребенок, куда второй ребенок? И сейчас, сейчас овации, и эти же люди говорят, какие они классные вообще, такие красавцы, там, все дела. То есть поэтому я к тому говорю, что если есть желание, мне кажется, нужно становиться родителями и не оттягивать этот момент надолго. Почему? Потому что попадаются, например, публикации на эту тему, да, касательно здоровья. Мы не молодеем с возрастом.
0: Угу.
2: Вот. И если вдруг возникают у женщины какие-то вопросы, да, с репродуктивными возможностями, еще что-то, и мне кажется, если это там, я даже боюсь цифры называть, если у кого-то там кто-то решит это отложить надолго, пока построит карьеру, пока купит дом, пока купит, там, или квартиру, машину, у каждого свое уровень благополучия.
0: А если не построит, не купит, не случится?
2: Возраст уходит, да, и если бац, там что-то, не дай бог, конечно, что-то часики тикают, если придется какое-то лечение, это худший вариант, скажем так, да, если придется какое-то пройти лечение, какое-то восстановление, какое-то что-то постараться для этого.
0: Вот, девочки, обязательно пригласим мы гинеколога, уролога или гинекологов на какую-нибудь свою программу вот такую, потому что я не понаслышке знаю, тоже постоянно, регулярно посещаю врача, и знаю, что молодеют очень сильно многие болезни, омолаживаются. Да. И посмотрите, сколько сейчас родителей негласно или гласно пытаются сделать ЭКО.
2: Да.
0: Это вот повсеместно, поэтому
2: это
0: да,
2: такая
0: действительно,
2: сложная тема.
0: Да. Тема сложная, но ваше мнение нам понятно.
2: Ждать идеального момента. Не ждать идеального момента, потому что как счастье призрачно, да, то и идеальный момент очень-очень везде где-то далеко.
3: Ну, по факту, если пазл с нужным человеком сошелся, вперед из песни. Да, можно только так сказать.
2: Да, я думаю, да. Понятно, какой-то минимум, конечно, хочется, да, например. Но бывают идеальные отношения с родителями. Кто-то живет, и не надо им отдельная квартира. Идеально живут семьи и с родителями, и не ждет там покупку квартиры или чего-то там, каких-то таких крупных материальных благ. Но, конечно... Нужно какой-то, ну, хочется, конечно, минимальный какой-то, правда,
0: а
2: уровень.
0: Всегда будет хотеться. И всегда будет мало, поэтому здесь вот, как я уже сказала, судьба, я такой человек фаталист, и я так думаю, что если судьба накидывает, и мы сможем это как-то вынести, то судьба выведет из сложных ситуаций. Ведь с вами так и случилось. И в том случае, когда вот мужа не было, и вы одна совсем, вот, с баулами, с малышами, и с немножко подросшим хоккеистом, и все остальное.
2: Я поэтому это все и рассказываю. Может быть, какие-то такие личные моменты из семьи, но чтобы никто не думал, что у нас там все сыпалось, мы там купались в богатстве и деньги...
0: Все оплачено
2: было.
0: Да,
2: все оплачено. Mm-hmm. То есть приходилось, например, выбирать между отдыхом летом, да, куда-то уехать, когда вмешивались, скажем так, непредвиденные поездки или как бы по форме какие-то вопросы или еще что-то. То есть, всякое было.
0: Да, вот в этом году на море мы не едем, мы покупаем ребятам хоккейную форму и коньки. Вот и все.
2: Или мы едем там... Или кто-то там едет куда-то на турнир какой-то, на международный, да,
0: а мы
2: крупный.
0: На дачу.
2: Да, а мы на даче, озеро Сосновка.
1: Татьяна, скажите, вот вы думали об этом, да, вот дети вырастут, какую-то построят свою карьеру, у вас появится немножко больше свободного времени. Чем вы займетесь в это время?
2: Путешествовать. Единственное, что у меня...
1: Вы исполняете свою мечту сейчас?
2: Да, чтение и путешествовать. Я очень люблю читать, но, к сожалению, тогда у меня просто не хватало сил. Если я вечером брала книжку, я просто тут же понимала, что нет. Поэтому просто не было времени и в какой-то момент даже сил читать. Поэтому просто вечером просто отрубалась и все. Сейчас у меня появилось время, конечно, на чтение и на путешествие.
3: И улыбка не сходит с ее лица.
1: Путешествие к внучкам?
2: Везде.
0: Ты хочешь далеко уж совсем убежать, а мы еще хотим кое-какие секреты у Тани узнать, поэтому...
1: Я притормажу.
0: Я понимаю, что большинство задается вопросом, как там пацаны наши и ваши, да? Вот об этом узнаем у Татьяны Протас через пару минут.
4: Женсовет. Реклама.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Друзья, вы слушаете Радио Витебск. Это четвертая серия нашего проекта, который называется «Женсовет». И сегодня наша главная героиня Татьяна Протас. И мы продолжим узнавать, как все развивалось. Как начиналось, мы поняли. Кстати, почитала я тоже в статье вот одной из, что познакомились с мужем вы в троллейбусе.
1: Да.
0: Ведь это тоже любопытно. Вот сейчас же люди, они же вообще, ну вот молодежь, я говорю, не знакомятся практически. Они стесняются, они боятся. Если только через соцсети как-то, а вот чтобы на улице, да еще в троллейбусе. Вот это вот как-то
1: а еще и после отказа,
0: смело.
1: Я так понимаю, второй раз подошел, да? Номер же вы ему сразу не дали домашнего телефона.
2: Нет, не дала. Но он выяснил, что я на тот момент только поступила в институт летом. Мы познакомились в августе, 2 августа, день ВДВ. Вот. И он выяснил, что я просто учусь в технологическом. Он тоже учился в технологическом. Он говорит,
0: вот ведь
2: я вас найду.
0: Сколько совпадений.
3: Судьба, да?
0: Сколько в жизни
2: это судьба, действительно.
0: Ну и судьба дала свои плоды. Плоды мы знаем. Кто это? Это Леша, это Илья.
3: Вот вы начинали заниматься, ребята ваши начинали заниматься хоккеем, да, были какие-то планы, мечты. Вообще вы, ну, представляли ли вы, что ваши ребята, оба причем, будут выступать в НХЛ?
2: Ну, конечно, нет. Вообще, это Леша, когда начинал, это вообще было, ну, мы покупали шайбы там, да, например, какие-то с эмблемой какого-то клуба НХЛовского, мы были бы счастливы. Покупали кепку, и это было счастье. Мы покупали там, я не знаю, брелок, и это было счастье. Поэтому на тот момент еще такая яма была, я имею в виду, информационная, как-то не освещалась, интернет не так был развит, да, мы как бы не представляли, что такое НХЛ, это какая-то вообще другая планета, какой-то космос, и что-то это где-то, голос слышал американский, да, если какие-то там отрывки передач, как-то, вернее, трансляции матчей, вот, поэтому, конечно, нет. Но так все как-то сложилось, и Леша оказался там, да, с Ильей, и я думаю, что сейчас, в принципе, уже как бы поколению хоккеистов молодых, скажем так, легче мечтать, потому что есть пример, обычный парень, скажем так, из обычной семьи, маленький городок, даже не столичный, маленький город, назовем так, не городок, город, вот, и он там. Ну, и, то есть, ну, а сейчас уже два там, как бы, да, и, ну, не только они, как бы, много же примеров, да, наших ребят, которые сейчас попали в НХЛ тоже, вот, поэтому есть примеры, что это возможно, что это не так сказочно и не так волшебно.
0: Ну, вот я думаю, что в случае с Алексеем, наверное, было сказочно. Это уже сейчас вот
2: это
0: потом,
2: да, да, да, да.
0: Тогда это сказка.
2: Да, тогда это было, когда в 14 лет его пригласили в Денвер, в Колорадо, тогда он поехал в Америку первый раз, это вообще что-то было. Мы даже произносить это как бы, ну, это... Где это? Что это?
3: Как вы, кстати, отважились вот просто отпустить в 14 лет?
0: Невероятно.
3: Я не представляю, честно
0: это
3: скажу.
0: Этот вопрос сейчас задает каждая первая женщина. Таня, как?
2: Мы плакали и отпускали. Причем вдвоем он спит, а мы плачем. Просто
3: это вот то принятие решения,
2: то принятие решения, да, про которое я говорила, которое очень сложное. Но нами руководствовалось... Во-первых, Леша был такой парень, которого было не страшно отпускать. Он как-то такой маленький взрослый козерог. Да, он маленький взрослый изначально был, мне казалось, он всегда был такой... такой собранный, дисциплинированный, правильный. И когда родился Илья, он очень большим мне помощником был. Вот, поэтому, как сказала моя подружка, его не страшно отправлять, кого-кого, а его можно отправлять. И мы были в нем уверены. То есть, но нами руководствовался тот факт, что, а если вот он потом, спустя время какое-то, он же не один ехал, он ехал там с еще одним парнем, и мы боялись, что он нам потом со временем скажет, вот у меня был шанс, а вы мне его не дали. Вот и как бы сложилась
0: то
2: моя жизнь.
0: На чаше весов на одной было вот это, да, страх,
3: выбор, да?
0: Страх материнский и отцовский.
2: Конечно,
0: а
2: да.
0: С другой стороны, если шанс будет упущен, он потом тоже не простит.
2: Да. Вот так. Ну и его желание, он очень хотел. Это был
0: камешек, который перевесил.
2: Да, он был уверен в том, что он очень хочет, и потому что если бы он не хотел, конечно, мы бы его не толкали, там, едь, это твой шанс, едь, ты, может, пробьешься там куда-то. Конечно, бы этого не было. Вот, он очень хотел, и мы просто опять-таки помогли, ну, были рядом.
0: У
2: помогли.
0: Меня вот здесь вопрос, может, тоже такой немножко личный. Я хотела бы вот узнать, Тань, вы когда прошли путь с Алексеем, ведь между ними там 5-6 лет, да?
2: Да.
0: Не страшно вот вам было это снова? Это, знаете, как отважиться после тяжелых родов пойти еще раз рожать? И вот опять этот же путь, зная о том, как это хлопотно, как это затратно, как это вообще какое сумасшествие, и вы снова на это пошли.
2: У нас не было вариантов, потому что Илья, мы отдали Лешу, Илье было 1.5 года, и с этого времени у нас бабушки нам не помогали, потому что физически одна бабушка работала, вторая у нее был дом, хозяйство в деревне. Вот, поэтому либо Илья был либо со мной на тренировках с Лешей, либо с папой. Он всегда был... поездки, он с нами, либо со мной, либо с папой в этой поездке с Лешей. То есть он незримо был всегда с Лешей, скажем так, в Ледовом всегда, с полутора лет. И он четко это обозначал, что я, ну, конечно, буду хоккеистом. Он...
0: А его вы тоже кормили смесью?
2: Нет, он грудничок, год и два я кормила. Илью я кормила долго, год и два.
1: Это, знаете, можно назвать, наверное, врожденным хоккеистом, ну, потому что по факту, фактически, с рождения на льду. Хотел, не хотел, так получилось.
3: Это как дети актеров, да, когда они там за кулисами все время ночуют,
2: наверное, да, вместе с ними. Ситуация, да.
1: Ну, а знаете, а если вот говорить о сложностях, вот вы об этом говорите, но, видимо, это было, наверное, не самое сложное. Что для вас было самым сложным за весь путь вообще, вот от рождения мальчишек до сегодняшнего дня?
2: Ну, самое сложное, это, конечно, принять решение за них и взять ответственность за них на себя, потому что, понятно, все родители берут ответственность за своих детей, несут за них ответственность, но в данном случае, в контексте хоккея, мы меняли школы, мы меняли города, мы меняли страны, и как иногда даже стоял вопрос, скажем так, у Леши стоял вопрос о том, чтобы его не допускали до хоккея в 12 лет, по возрастным моментам у нас были проблемы со здоровьем, и нам сказали, что как бы мы не дадим им разрешения заниматься хоккеем. Но мы подключали врачей, искали, консультировались, и нам сказали, практикующие кардиологи нам сказали, что это все возрастное, это все пройдет, просто контролировать и как бы тоже опять-таки взять на себя ответственность, да, когда там нам говорили, там, если он выйдет на лед, там такие ужасы рассказывали, опять-таки взять на себя ответственность. Вот,
1: за жизнь своего ребенка.
2: А на Алешу было страшно смотреть в тот момент, потому что, ну, сказать ему, забрать у него этот хоккей, то это тоже мы, такой сложный период, поэтому... Поменять школу, когда мы учились в гимназии престижной Витебской, да, он учился отлично, но потому что смены не совпадали, гимназия уходила на вторую смену, а у нас тренировки на первую. И тренер сказал, если вы не будете приходить, то вы не будете попадать в состав. Что мы делаем?
1: Меняем школу.
2: Ну вот, поэтому...
0: Это все тоже, конечно, сложно было для ребенка, который менял коллектив, обстановку.
2: Это и было его желание. Это было его желание. И это вот опять-таки разговор про то, надо ли заставлять. То есть, если ребенку нравится, он пойдет на любые трудности. Мы поменяли с Лешей 5 школ. Мы учились в Минске, мы учились в Витебске 2 раза. Он потом в Острошицком городке учился, когда был
0: потом
2: в сборной.
0: Потом экстерном сдавал кучу всяких...
2: 23-я, да, спасибо, да, школа огромная, Витебская. Экстерном мы сдавали, да, за 9 класс, когда он с Америки прилетел. Поэтому вот именно вот, этот вот, вот эту ответственность...
0: Ну что же, огонь, вода и... Медные трубы. Вот, наверное, на этом будем финалить. И Татьяна Протас, которой достаются, да, я уверена, наши аплодисменты, потому что точно так же сделали бы ваши мальчики, если бы они сейчас были рядом и целовали, и обнимали. Как скоро вы их увидите, я даже не буду спрашивать, но уверена, что это произойдет, ну, как только, так сразу. И мы желаем, чтобы так оно было, и чтобы в вашей семье, она, независимо от того, как она была на удалении, да, друг от друга вы находились, все равно вот это незримая какая-то вот объединенность, да, ваша, вот какие-то эмоции, потому что чувствуется, я просто, я один момент, один факт просто скажу, что вот мне, меня впечатлило, что у Леши на коньках вот, вот эти вот, да, мама папа, да, и да, здесь Илья, брат, да, и жена. Да. Вот, вот почему-то больше всего мне бросилось в глаза, и я подумала, что да, это вот культ семьи. И он у вас есть, а все, как ни крути, глава семьи папа, да, но все остальное идет от мамы. Я думаю, что вы заложили это, поэтому с благодарностью и мы, и ваши сыновья. С наступающим праздником, с Днем Матери, мы вас поздравляем.
2: Взаимно всех мам тоже с праздником, крепкого здоровья и материнского счастья.
0: Да, абсолютно верно. На этом будем заканчивать. Здесь были Настя Гордеева, Таня Белоголовкина, Даша Потехина и Татьяна Протас, мама наших легендарных хоккеистов Алексея и Ильи. Ну и до новых встреч, друзья. С наступающим Днем Матери всех.
4: Женсовет. Реклама на радио Витебск. Терминал за 1 копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту. и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Военные четырех стран прибывают в Беларусь. Контингенты из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана направляются в республику для участия в учениях. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр ОДКБ. В программе командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство 2026» и специальное учение по радиационной, химической и биологической защите «Барьер 2026». С 12 по 16 октября на «Нерушимом братстве» отработают подготовки и проведение миротворческой операции. В ходе «Барьера» пройдет тренировка по ликвидации источников биологических угроз. ОДКБ подчеркнули, что учения плановые и не направлены против третьих стран.
0: В мире.
1: Мятежное йеменское движение «Ансар аль-Хуситы» нанесло ракетный удар по международному аэропорту города Аден на юге Йемена. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство транспорта Йемена. По данным Минтранса, одна из запущенных хуситами баллистических ракет упала вблизи взлетно-посадочной полосы всего за несколько минут до посадки самолета, выполнявшего рейс «Каир-Аден». Посадка самолета в аэропорту Адена была отменена. Воздушное судно направили в город Джидда. В аэропорту Адена и его окрестностях были усилены меры безопасности. Более 60% граждан Италии выступили против поставок оружия Киеву. Такие данные следуют из результатов опроса общественного мнения, проведенного Институтом социального и маркетингового анализа. Большинство итальянцев, 61%, призывают к немедленному прекращению поставок итальянского оружия в Украину. Подавляющее большинство избирателей, среди которых сторонники всех партий страны, согласны с этой позицией. Всего 20% опрошенных указали, что хотели бы продолжить политику военной помощи, проводимую до настоящего времени правительством Италии. 18% затруднились с ответом. Нобелевская премия 2026 года по химии присуждена ученым Анри Кагану из Франции и Кензо Суаи из Японии, которые сделали открытие в области органического синтеза, сообщили в Нобелевском комитете в Стокгольме. Уточняется, что указанные ученые удостоены премии за сделанное ими открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Решение о присуждении Нобелевской премии по химии принимается Королевской академией наук Швеции. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: встретимся.
1: Час по-русски.
2: С вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

обоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков предложил расширить практику сопряжения потенциала СНГ с другими интеграционными объединениями. В Польше 9 человек пострадали при нападении студента с ножом в училище. В греческих Салониках обнаружили около 1000 бомб времен Второй мировой войны. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: На радио Витебск час по-русски.
4: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков предложил расширить практику сопряжения потенциала СНГ с другими интеграционными объединениями. Об этом он заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Глава МИД приветствовал прошедшие в сентябре текущего года в штаб-квартире СНГ в Минске межмидовские консультации по вопросам взаимодействия со странами Африки. Очень перспективный, важный, стремительно набирающий свой вес регион и очень интересный для всех наших стран в плане развития политических

0: экономических, торгово-экономических и гуманитарных контактов, уверен Максим Рыженков.
1: В Беларуси.
0: В Беларуси идет активная уборка второго хлеба. На 7 октября накопано картофеля 63% площадей. Лидер по темпам и урожайности – Могилевская область. Самая большая площадь второго хлеба среди регионов в Минской области составляет свыше 6 тысяч гектаров. Также убрана без малого половина площадей сахарной свеклы. Средняя урожайность по стране – 467 центнеров с гектара. Темпы уборки превышают прошлогодние. Что касается зерновых, то намолот с учетом рапса составляет 9 миллионов 615 тысяч тонн. А зимних зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 93% от плана.
1: В мире.
0: В результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище польского города Остроленко пострадали как минимум 9 человек, пишет Белта. Большинство раненых – студенты, также пострадал один преподаватель. Два человека находятся в тяжелом состоянии. В целях безопасности учащихся и персонала училище закрыли. К месту инцидента прибыл вертолет санитарной авиации. 19-летний нападавший скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции недалеко от городского пляжа. Он является студентом этого училища. На дне порта в греческих Салониках обнаружили около 1000 бомб времен Второй мировой войны. Бомбы обнаружили во время работ по расширению пирса. Общий их вес составляет от 15 до 20 тысяч тонн. Предполагается, что немцы сбросили их в море перед уходом из Салоников в 1944 году. Администрация обратилась к государству за помощью с безопасным удалением и утилизацией боеприпасов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Как всегда, в прекрасном настроении, хорошая компания в завершении вашего рабочего дня. 16 часов 9 минут в нашем городе. Здрасте, Александр Анатольевич Назаренко. Это я, опять же, всегда с пожеланиями скорейшего выздоровления к своей напарнице Анастасии Дроздовой, которая, как она мне сообщила, к врачу только завтра. Ну, а там, как добрый доктор решит, отпустит ли он ее в наш коллектив или скажет, давай-ка лечись, дорогуша. Пока не знаю. Но мы проведем с вами вместе 4 часа, как всегда, в музыке. Кто-то работая, кто-то ничего не делая, а кто-то уже, может быть, ушки на макушке, потому что буквально через 20 минут поиграем в стоп-кадр, и кому-то достанутся билетики в кино. Помимо этого, в ближайшем будущем немножечко заголовков новостей.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: новости.
1: В хорошей компании заголовки новостей, которые, возможно, будут вам интересны, чтобы загуглить и прочитать всю новость целиком. Итак, поехали. Молодая мать случайно вдохнула портновскую булавку. Несколько месяцев проходила с ней в легком. Кошмар, но вроде все закончилось хорошо. В Польше бобры сгрызли табличку, которая предупреждала о бобрах. При этом в Соединенных Штатах Человек-паук сорвал митинг и избил организаторов. Сладенькая из Южной Кореи. В Сеуле найден идеальный десерт в виде патрика из губки Боба. «Мне настолько одиноко, что я подружилась с тараканом», сказала как-то премьер Японии Санае Такаити. Таракан стал неожиданным компаньоном премьера во время многочасовой работы. Такаити не стала его убивать, предположив, что насекомое может быть чьей-то реинкарнацией.
0: Ну, как бы новости.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, мы, я напомню, партнер вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».

0: слушай и ты на радио Витязь.
1: Совершенно верно. А после этого суперхита, друзья, у нас небольшая подборка новостей киноиндустрии Гали Захаровой, программа «Длинный дубль», а потом поиграем в стоп-кадр и два билетика

0: всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Sony Pictures утвердила график премьер потенциально сильных релизов на ближайшее время. Итак, «Остров сокровищ» режиссера Ридли Скотта появится на больших экранах в ноябре 2027 года. Хью Джекман сыграет роль злого пирата Джона Сильвера в полнометражной экранизации классического романа Роберта Льюиса Стивенсона. Также в картине сыграют Оуэн Купер и Хью Грант. Через месяц, в декабре 27-го, состоится премьера экшн-комедии «Мачо и Ботан 4». Третью часть снять не смогли и перешли сразу к четвертой с Ченнингом Татумом, Джоном Хиллом и Айс Кьюбом. Экранизация видеоигры «Helldivers» сместилась с осени 27-го на лето 28-го года. Фантастический боевик режиссера Джастина Лина недавно обрел нового исполнителя главной роли в лице Алана Ричсона после ухода Джейсона Мамоа. В центре повествования отряд элитных бойцов, сражающийся с инопланетными существами. Ну и экшн-триллер «Хирург» с Мишель Ео, Мартином Фрименом и Юрием Колокольниковым выйдет в кинопрокат в апреле 2027 года. Главная героиня – профессиональный хирург, которую силой заставляют провести операцию таинственному пациенту. За кадром. Британский телеканал Sky работает над сериалом по роману «Девушка с татуировкой дракона» и уже объявил исполнителей главных ролей. Роль журналиста Микаэля Блумквиста исполнит Дэвид Ойлоуа. Роль хакерши Лизбет Саландер получила Виола Прэтс-Джон. Роман «Первоисточник» вышел в 2005-м, но события сериала развернутся в наши дни. В центре сюжета опальный журналист Блумквист и бескомпромиссная хакерша Саландер. Они расследуют исчезновение девушки из одной из самых влиятельных промышленных династий Швеции. Девушка пропала много лет назад с Уединенного острова. Съемки сериала начнутся в следующем месяце. Оригинальный роман является первой частью трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларсена. В прошлом книги уже экранизировались. В одной из киноверсий «Девушки с татуировкой дракона» Блумквиста играл Микаэль Нюквист, а роль Саландер исполнила Нумера Пас. В другой киноверсии главные роли сыграли Дэниел Крейг и Руни Мара. Длинный дубль. Похоже, у порога студии Universal Pictures не выстраивается очередь из известных режиссеров, желающих снять следующую часть серии «Мир юрского периода». При этом нужно же будет снимать продолжение фильма «Мир юрского периода. Возрождение» с персонажами Скарлетт Йоханссон, Джонатана Бейли и Махершалы Али, оставшимися после ухода постановщика фильма 25-го года Гаррета Эдвардса. Последний не смог договориться с продюсерами по творческим вопросам. Несколько источников сообщают, что в списке на режиссуру самым привлекательным для студии кандидатом значится Хуан Антонио Байона. У испанского кинематографиста уже есть опыт режиссуры фильмов серии. Он снял в 2018-м «Мир юрского периода 2», и фильм заработал в прокате почти $1.5 миллиарда. Universal не хочет долго ждать и попытается запустить производство как можно быстрее. Стивен Спилберг и Фрэнк Маршалл продолжат свое вечное продюсирование. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Стоп-кадр.
1: Надеюсь, никого там под моби не растащило, не расплющило. Я поймался на какой-то мысли, что я прям как-то растекаюсь под эту музыку. Так, а теперь нужно собраться. Игра «Стоп-кадр», в которую мы играем по будням в хорошей компании для того, чтобы выиграть для себя любимого и еще для кого-нибудь билетик в кино. Ну, соответственно, два билетика в кино на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. Правила игры очень простые. Я не договариваю какую-то фразу известную из кинофильма, вы ее дополняете и свой вариант ответа присылаете к нам на Viber 7071-071. Кто быстрее это сделает, тот эти самые билеты и получает. Я вот думаю, что еще такого поговорить, рассказать им, чтобы как можно больше людей вспомнило, где телефон, достали, набрали 7071-071 и, значит, все, в ожидании сели перед своими источниками звука, откуда я сейчас вещаю. Так, готовы, да? Два билета в кино, любой кинотеатр, любой киносеанс. Их получит тот, кто мне проложит фразу из «Джентльменов удачи». Все, кино не будет. А дальше что-то было, а? Предложение из двух слов. Пожалуйста, ваши варианты. Вайбер 7071-071. Через несколько минут итоги.
0: Стоп.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Вы, как всегда, меня очень радуете, дружочки. Честное слово. Ну, во-первых, это вот прям максимальное количество сегодня играющих, мне кажется, было. Это первое. Во-вторых, практически все правильные ответы, кроме тех наших радиослушателей, которые вообще по барабану эти билеты. Они просто играют, потому что они играют или хотят меня повеселить. Лен написала, значит, кина не будет, потому что кинщик спился. Кто-то написал, что пиво закончилось. Другие варианты, ну, кто-то вообще очень откровенно мне пишет, конечно, в личные сообщения. В общем, все, кино не будет, электричество кончилось. Фраза из «Джентльменов удачи». Быстрее всех справился сейчас. Я листаю. Наш радиослушатель, которого зовут Глеб, номер телефона заканчивается на 96-22. Я его поздравляю. Причем, ну, я же всех вижу, что, ну, если не каждый день, то многие там через день пытаются, ну, по мере возможности играть, да? Но вот многие учили, кто-то первый раз играл, но не получилось сегодня, ребята, не надо отчаиваться. Надо, вот Глеб, мне кажется, играл не первый раз, все не получалось, а тут вдруг получилось, даже ура написал. Вы только смотрите там, ведите сейчас трезвый образ жизни, а то я всех вас знаю, пойдете сразу отмечать. Короче, все, завтра приблизительно в это же время, если хотите билетики выиграть, присоединяемся к хорошей компании и игре 3-4 стоп-кадр.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: выберите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: сегодня утром вышел на улицу, такой поежился, думаю, что-то как-то прохладно. Потом вернулся домой, посмотрел, плюс 8, батюшки. Думаю, что-то как-то давно таких температур с утра не было. А оказывается, все это не случайно, потому что сегодня отмечается день воспоминания про теплые вещи. И как раз-таки об этих теплых вещах самое время, наверное, подумать нам всем, потому что не за горами вот эти утро уже с легким заморозком и вот этим вот запахом, ну, начальным запахом приходящей зимы. Хотя осень, согласитесь, прекрасна в этом году, это не может не радовать. Равно, как и то, что у многих заканчивается буквально через 4 минуты рабочий день. Их я поздравляю, естественно. Ну, а если вам до 18.00, еще скрипя сердце, держимся, товарищи. В начале следующего часа, как обычно, свежая подборка новостей. Послушаем Таню Воронцову.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Возможность создания в Туркменистане транзитных хабов для белорусской продукции обсуждалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Стороны обсудили состояние и перспективы активизации двустороннего диалога на различных уровнях, в том числе в формате межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, стороны обсудили возобновление авиасообщения между Минском и Ашхабадом.
0: В Беларуси.
1: Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 2 октября этого года установило фиксированные цены на сельхозпродукцию и растениеводство, закупаемую для государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Повышение цен распространяется на сахарную свеклу. Цена за одну тонну кондиционной сахарной свеклы составит 111 рублей 59 копеек. Некондиционной – 89 рублей 7 копеек. На 5% снизилась предельная максимальная отпускные цены на яблоки урожая этого года, поставляемые для государственных нужд в межсезонный период 2026-27. В отношении яблок период длится с 15 ноября по 30 апреля. Яркий символ нерушимого исторического и культурного единства славянских народов. В Белграде посол Беларуси Сергей Малиновский принял участие в торжественном открытии международной выставки «За друзей своих», приуроченной к 150-летию Первой сербско-турецкой войны. В центре экспозиции редчайшие артефакты из фондов Могилевского областного краеведческого музея и Круглянского районного музея. Экспонаты, специально доставленные из Беларуси, касаются жизни генерала Михаила Черняева, главнокомандующего сербской армии, чей род исторически связан с Могилевщиной. Публике впервые представили мундир генерала, его портреты и уникальные книги. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает физическим лицам рефинансировать полученные ранее кредиты на недвижимость и снизить ежемесячную нагрузку на следующих условиях. До 100% остатка по кредиту, процентная ставка 13,9% годовых, срок кредитования до 20 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1400 до 1600 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой от 2000 до 2200 рублей, водитель погрузчика от 1470 до 1650 рублей, машинист бульдозера от 2000 до 2300 рублей. Телефон отдела кадров 227608, мобильный 29 829 47 68. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: И вот вроде бы в силу своего возраста подушнил бы здесь, но песня, извините, не позволяет. Уж очень веселая у нас. Здрасте, еще раз хорошая компания на главной волне региона. С вами Александр Назаренко. Продолжаем проводить прекрасно это время вместе. В этом часу у нас рубрика «Свои дороги». Поговорим о дорожной ситуации. Также будут автоновости, а также выберем песню, под которую мы будем колесить по улицам нашего города, а может быть, отсиживается еще на работе. Всяко разное будет, хорошо будет.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by. Информационно-развлекательный портал «Витебск». Региона.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Наша музыка
3: на радио Витебск.

0: топ для своих.
1: Еще одно развлечение в хорошей компании — это не то чтобы игра, я даже не знаю, как это назвать. Топ для своих. Ну, в общем, смысл следующий. Каждый из вас имеет полное право на наш Viber 707-0701 прислать вариант песни, которую он бы сейчас хотел послушать. Вот прям закидываете и все. Я говорю, что, например, сегодня 13-я песня будет звучать в эфире. Ну, вот просто так. Понимаете, вот 13-й не было еще никогда. Вчера какая, 11-я была или 12-я, не помню. Сегодня 13-я песня будет звучать в эфире. Все, пожалуйста, что хотите? Кто? Буланову. Вот я опять же, Буланову, кто-то, дым сигарет с ментолом, да. Все, что угодно, пожалуйста, ваши варианты. Накидывайте, буду рад, буду смотреть. Ну, а потом... А потом, значит, ну, как всегда, посмотрим, и эта песня будет играть, и мы будем радоваться, что, ой, какая хорошая песня играет у нас здесь на радио. Ну и через несколько минут еще у нас свои на дороге, поговорим о пробках, чего там греха таит, есть они в нашем городе. И напомню, в хорошей компании с 17 до 19.00 можно передавать приветы и поздравления. Это то, что даже на Viber 707-0701 пишите, пожалуйста, все озвучу.
0: Топ для своих.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
4: Гляжу я на город с высоты птичьего полета. При этом я всегда говорю, это прерогатива, конечно. Анастасия приболела. Что касается пробок, ну, постепенно, да, город у нас заполняется. Значит, улица Буденного, улица Космонавтов, Кировский мост пока вроде нормально, но на Замковой уже. На Ленина, значит, на Ленина, это возле библиотеки Ленина. Это понятно. Тоже потом посмотрим на Московском. Ну, вроде все как обычно. Людникова тоже заполняются. Фрунзе вроде ничего еще. И, по-моему, без ДТП, слава богу, вот этого хотелось бы всем пожелать. И напомню, что у нас по улице Комсомольской, насколько мне память не изменяет, у нас ведется ремонт дороги, поэтому там проехать невозможно. Учитывайте, пожалуйста, это передвижение по городу. И я говорю большое спасибо всем нашим радиослушателям, которые играют в веселую игру под названием «Топ для своих». Значит, чего хотели, рассказываю. Вот я сказал про Нэнси, да, дым, сигарет с ментолом, Зиверт Гаст, она танцует по Шаде, лирика в Мими, сплин, значит, потом, что еще было, приветики уже прилетают, хорошо, я зачитаю, в ближайшем будущем, Костелла Коста Черри Леди, опять вспомнили комиссара с песней «Дрянь», еще «Руки вверх» вспомнили, и «Максим, знаешь ли ты», но я обещал, что 13-й трек будет звучать у нас сегодня в топ для своих. И по стечению обстоятельств им стала группа «Лицей» с песней «Осень-осень», что мы в целом сейчас и наблюдаем за окном. Всем приятного прослушивания!

0: Что касается ваших сообщений, быстренько. Елена написала: приветик любимому мужу Андрею, едем на дачу в Княжицу. Вам, Александр Анатольевич, тоже приветик. Спасибо. Настя Дроздова, скорейшего выздоровления. Я, конечно же, передам. И еще написала у нас, наверное, Диана: привет моему сыну Святогору. Не забывай, уроки тебя ждут. Всем хорошего вечера. Ну, что, ничего добавить нельзя абсолютно. Да, друзья, еще раз напомню, да, Viber 77171, принимаем мы ваши приветы до 19.00 и поздравления. Пока у нас середин час, совсем скоро свежие новости расскажет Татьяна Воронцова.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В агрогородке Асинторф торжественно открыли мурал, посвященный женщине-труженице. Комитет госконтроля Витебской области приостановил работу цеха мясных чипсов в Полоцком районе. В Новополоцке милиционеры помогли задыхавшемуся ребенку. Малышка в безопасности. Подробности в начале следующего часа.

0: На радио Витебск хорошая компания. Автодрайв.
1: Немного автомобильных или около автомобильных новостей в хорошей компании. Итак, немножечко про капсулу времени. Редкий Ишпланета 5 продается в Оренбургской области. Ну и что скажут девочки? Ух ты, скажут мальчики. Легендарный советский дорожный байк, за которого просят 300 тысяч российских рублей. Почему? По заявлению продавца, байк 1993 года имеет пробег всего 2000 километров. Этот мотоцикл выпускался с 1987 по 2007 год на заводе «Ижмаш». Модель получила у советских пользователей репутацию неубиваемой рабочей лошадки. Он был толерантен к качеству топлива, был прост в ремонте и оснащался простым, надежным двигателем. На базовую «Ижпланета-5» ставился одноцилиндровый двухтактный мотор объемом 346 кубиков и мощностью 22 лошадки. Вот так вот скажу. Но с этим мотоциклом, который продается, не все так просто. Значит, автор объявления упомянул «Иж-Орион». Такой прототип с японским четырехтактным движком от «Ямаха», дисковым тормозом и новой подвеской действительно разрабатывался. Но из-за развала СССР в серию так и не пошел. Однако завод успел наладить производство ряда узлов и использовал их в новых модификациях «Иж-Планета». И судя по фото, речь идет именно о таком аппарате с литыми дисками, гидравлическими дисковыми тормозами и гидропневматической телескопической вилкой. Наверное, многие теперь передумали покупать шубу жене. Автодрайв.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск. Хорошая компания.

0: Напомню, партнер вечернего шоу компания «Автосеть. Шины и диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся Бровки, 57. «Автосеть. За шинами к нам».
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
2: Walking strong, crap game always suggests.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск».

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: 17:53 в нашем городе. У кого-то уже, хотел сказать, выходной. Нет, заслуженный вечер среды. Кто-то уже покидает рабочие места, а кто-то, может быть, едет в нашем городе. Ну, судя по пробкам, да, многие давным-давно едут домой, пытаясь туда добраться. У меня интересная есть новость про парочек. Парочки сейчас в автомобилях едут, можете посмотреть друг на друга, вот прямо сейчас в глазки. Да, понимаете? Оказывается, около 40% людей в нашем регионе хотя бы раз скрывали траты от своего партнера. Да, да. Ну, то есть, практически половина. Половина вот втихаря что-то покупали. Вот сейчас спросите друг у друга, а ты, мол, дорогая или дорогой, покупал чем втихаря от меня там? Может, шоколадину вточила там в одно лицо? Или шаурму какую? Вот, почти у половины пар бюджет раздельный, кстати, поговорит. И каждый сам распоряжается своими деньгами. При этом 68% все равно обсуждает крупные финансовые решения вместе. Ну, оно, наверное, как бы и понятно. Вот такая интересная семейная статистика. Переходим к тому, что будет в ближайшем времени иметь место на нашей волне. Конечно же, в начале следующего часа послушаем свежий выпуск новостей. Наша служба информации, как всегда, старается, дабы все вот эти новости и все, что происходит в мире, до вас долетало первее всего. Ну и завершим какой-нибудь хорошей песней этот час.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Сегодня в агрогородке Осинторф Дубровинского района в рамках реализации проекта гражданской инициативы «Орденами украшенный труд» торжественно открылся мурал. Он представляет собой монументальное изображение труженицы на одном из зданий агрогородка. Также были установлены информационные стенды и благоустроена прилегающая территория, сообщает «Витебские вести». Председатель Дубровинского районного совета депутатов Елена Тихонова подчеркнула, что гражданская инициатива «Орденами украшен труд» имеет особую знаковость и символизм не только для жителей поселка Осинторф, но и для всего района.
1: Новости региона.
2: Комитет госконтроля Витебской области приостановил деятельность одного из частных заготовительных объектов Полоцкого района, где делали мясные чипсы. За 6 месяцев этого года произведено и реализовано более 1 тонны. На используемых в производстве добавках на таре поставщика отсутствовали этикетки. Работники не были обеспечены комплектами сменной одежды. Дозаторы не были заполнены моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудование, инвентарь и тары не были промаркированы. Кроме того, предприятие функционировала без регистрации в реестре производственных объектов. По результатам контрольно-аналитических мероприятий за нарушение санитарно-эпидемиологических требований субъект хозяйствования привлечен к административной ответственности. Приостановлена ветеринарная сертификация продукции заготовочного цеха. Объект исключен из торгового реестра. В Витебске будет работать фотовыставка партии «Белая Русь. Несгибаемые фотолетопись подвига». Экспозиция, посвященная женщинам, поднимавшим из руин заводы, пахавших поля, учивших детей в послевоенные годы, а также о современных доярках-рекордсменках, женщинах-станочницах, работающих на высокотехнологичных производствах и в других сферах. Ознакомиться с выставкой может каждый желающий с 8 по 11 октября в Духовском круглике по адресу проспект Фрунзе, 13А, /1. Также будет представлена выставка картин Анны Алешиной в цветах акварели. В Новополоцке сотрудники группы задержания Новополоцкого отдела департамента охраны МВД оперативно пришли на помощь годовалой девочке, которая подавилась и испытывала проблемы с дыханием. К правоохранителям обратились взволнованные родители ребенка. Милиционер-водитель Сергей Корсак и милиционер-кинолог Алексей Рытчик сопроводили женщину с ребенком в учреждение здравоохранения. К моменту прибытия в больницу состояние девочки улучшилось. Медики оказали малышке необходимую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов. 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков. 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: уж эти вечерние мечты. Кто-то прям вот живет и видит, как он прилетит домой вот бегом и шмякнется на диван и будет там лежать, ничего не делать, например. Или прибежит такой на кухню, а любимая дорогая уже сделала такой вкусный ужин, он такой объестся и потом шмякнется себе на диван и не будет ничего не делать. Ладно, это можно бесконечно продолжать, друзья. Самое главное, хотелось бы вам пожелать, чтобы вечер прошел именно так, как вы его запланировали, и никто вам не мешал. Правильно? Правильно. Так, 9 минут 7 в нашем городе. Хорошая компания здесь, на радио Витебск. Между прочим, в ближайшие 15 минут, я думаю, порадую вас гороскопом. Да не простым, а полюбовным. Если интересно, вместе держимся.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: оригинального грея до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19.00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
4: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио «Витебск». Слушай свое.

Подарочки не только. Делаем громче гороскоп любви от овнов до рыб. Все как всегда. Овны, этим вечером вашему любимому захочется добиться чего-то быстро, легко, без особого труда. Если вы ему не объясните сами, что таким образом у него ничего не получится, ему будет сложно. Тельцы, постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не предпринимать для изменения и улучшения ваших отношений. Близнецы, как бы не грустно это было бы слышать, у вашего любимого человека, помимо вас, есть еще множество других интересов и увлечений. Сегодня вам придется в очередной раз в этом убедиться. Раки, сегодня вы поймете, как много вам дало общение с вашим любимым человеком. Если бы не он, вряд ли бы вы стали таким, каким вы, какой вы есть. Львы, сегодня ваше мнение о вашем любимом кардинально поменяется, причем он вряд ли об этом догадается сразу. Девы, девам в этот день звезды рекомендуют не наделять супруга или супругу чересчур широкими полномочиями. Особенно это касается хождения по магазинам. Есть вероятность того, что он или она купит совсем не то, что нужно. Весы, звезды спешат посоветовать вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день. Все ваши усилия могут пойти прахом. Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить вас о чем-то, даже если он сам с поставленной задачей справляться не будет. Почему-то именно в этот день его основным кредо будет «Я все сделаю сам». Стрельцы, совершенно естественно, что у вас есть какие-то тайны от вашего любимого человека, однако сегодня они могут стать явью. Козероги, сегодня вам стоит обратить внимание на представителей противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается. Водолеи, сегодня вам будет непросто понять, чего же от вас хочет ваш любимый человек. Скорее всего, он и сам этого знать не будет. Ему захочется чего-то эдакого, а дальше в компетенции вашего воображения. Рыбы, сегодня вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали вас в последние несколько недель. На самом деле, все очень хорошо.

0: Реклама.
1: Профессор, ваша формула работает?
0: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gpnbonus.by и по телефону 017-239-0609.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю,

0: конечно, с новыми сезонами, в хорошей компании, можно с 17 до 19.00 передавать свои приветы и поздравления. Например, Ольга написала: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейникову Роману от его семьи. Мы очень скучаем, любим и ждем». Вайбер, телеграм 707-101-071, пожалуйста, пишите, все озвучим. Но в ближайшем будущем у нас в студии появится Влад Кузьмин и новости спорта. Слушаем внимательно.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Микель Мерино снова выручает Испанию. Микель выскочил на замену и оформил победный дубль. В прошлых двух матчах он тоже отличался после выхода на поле. 1+1 за 56 минут. В параллельном матче Лиги наций Англия вынесла Чехию 3-0. Кейн оформил дубль. В КХЛ Галкин из «Автомобилиста» засушил «Авангард». Победа хозяев 4-0. «Амура» держал четвертую победу в пяти матчах. Обыграли «Трактор» 2-1. «Северсталь» выиграла в Санкт-Петербурге «УСКА» 5-2. В НХЛ «Торонто» камбэкнул с 0-3 и обыграл «Нэшвилл» 5-4. «Монреаль» и «Каролина» устроили яркую перестрелку. 6-4 победа «Каролины». «Рейнджерс» выиграли четвертый матч подряд 5-2. Повержен «Айлендерс». А «Детройт» сломил «Оттаву» 5-3. «Вегас» же мощно разобрался с «Сиэтлом» 6-2.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Новак Джокович ни разу в карьере не проиграл в Пекине. Легендарный серб вновь стал чемпионом турнира. В этот раз на отказе соперника. Новак выиграл первый сет у Алекса де Минора на тайбрейке, а при счете 1-0 в пользу серба во втором сете австралиец отказался от борьбы из-за травмы. Роналду решил не завершать карьеру в сборной. Фабрицио Романо сообщает, Криш будет доступен для вызова уже в ноябрьскую паузу. Вот такое решение за несколько часов до прощального матча вчера принял Роналду.
2: Спорт FM. Ушла эпоха.
1: Величайший игрок в истории футбола официально завершил карьеру в сборной. Перед матчем Месси подарили фигурку бенинской амазонки. Она стала прототипом Акоя из киновселенной Марвел. Лео Месси попрощался с Аргентиной победой, голом, двумя ассистами и последней щепоткой волшебства. Удивительное совпадение. Все голы в прощальном матче Месси забили игроки с номерами, которые он сам носил в сборной. Лео начинал под 19 и 18 номером. Отличились от Аменди и Пас. Ну и сам капитан поставил точку с пенальти. После матча он забрал на память не только мяч, но и карточки арбитра. Отсылка к тому, что начал карьеру сборной с красной. Скалони воспользовался возможностью и решил прямо сейчас устроить сеанс передачи магии новому аргентинскому поколению. После замен 39-летний Месси оказался в окружении 19-летнего Мастантуона, 18-летнего Флореса, 22-летнего Барка и 22-летнего Ника Паса. Прощальный матч Месси со всех ракурсов будет показан позже. Организаторы хорошо подготовились. Аргентинские журналисты узнали подробности. Лео вышел с камерой на груди. Она зафиксирует все его удары и передачи. Также уникальные кадры для потомков. 208 матчей, 126 голов, 67 ассистов. Олимпиада 2008 года, чемпионат мира 2022, Кубок Америки 21 и Кубок Америки 24, Финалиссимо 2022. Ушла эпоха.
2: Спорт FM. Что там наше?

0: у Нэшвилла, но не вошел в заявку на матч против Торонто. Континентальная хоккейная лига представила идентику недели звезд хоккея 2027, которая пройдет с 5 по 7 февраля в Минске. Центральной отсылкой к месту проведения в логотипе стал образ Василька. Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ, сказал следующее. «Неделя звезд хоккея – это титульное мероприятие лиги, и мы хотели, чтобы его визуальный образ отражал характер места, где оно пройдет. Минск – город с богатой культурой и огромной любовью к хоккею. В логотипе хотелось соединить две составляющие – узнаваемый культурный код Беларуси и лед хоккейной площадки. Василек, ставший основой айдентики – это скромность, верность традициям, трудолюбие и гостеприимство белорусов, которые в 2027 году примут у себя лучших игроков и тренеров КХЛ». На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт.ФМ. Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: 18.41, и хорошая компания продолжает свою, хотел сказать, работу. Нет, приятное времяпрепровождение на любимой волне. После небольшой рекламы рубрика под названием «Хорошая компания» мы с приветом, потому что некоторое количество этих приветов как раз-таки уже и накопилось.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12.00.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания.
0: Мы с приветом. Ну так вот, что касается ваших приветов, да, я напомню еще раз. С 17 до 19.00, потому что начинают некоторые обижаться. Как так? Раньше был музыкальный агент с 19 до 20, но все ж меняется. Да, музыкальный агент есть у нас сейчас до двух, как обычно, но вот вечером мы решили растянуть эти приветы, но, извините, не так поздно их передавать. Глеб написал передачи. Привет Юдину Александру Васильевичу и привет еще Екатерине Сергеевне Юдиной. Передал. Евгений передает привет город Глубокое Сергею Корунному, также всем пацанам. Дальше Павел написал: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всем тем, кто сегодня не устал на работе. Никто не... А тем, что кто устал, что привет не передавать? Интересное дело. Не, я думаю, что надо всем передать привет, кто хорошо поработал. Нормально. А, Андрей, наш радиослушатель, написал: «Здравствуй, Анастасия, выздоровление скорейшего. Я надеюсь, она услышала». Да, и песню поставлю, ее любимую, между прочим. И еще Светлана у нас есть. Добрый вечер, пишет. Передайте, пожалуйста, привет автобусному парку номер 1 города Витебска, а также водителям, которые сейчас работают во вторую смену. Хорошей вам дороги и отличного настроения.
1: Хороший вечер в хорошей

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: друзья, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворши», Кубовского, 75. «Автосеть Витебске», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся, Бровки, 57. «Автосеть за шинами к нам». Ну, вы только понимаете, начал привет передавать, все понеслось. Вадим написал: «Привет Регине Павловой, любимой дочке. Привет радио Витебске, радиослушателям». Спасибо большое. Я думаю, радиослушатели это оценили. И еще есть один привет. Александр передает большой... Александр не один, причем Александр Анастасия передает привет Денису и его семье с пожеланиями всего самого наилучшего. Ну и песню давайте послушаем немножечко про ностальжи.
1: Слушаешь радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк.

0: Metal.by или по телефону 120.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ну и последний приветик сегодня в хорошей компании. Александр написал: добрый вечер, радио Витязь. Передать привет всей семье Зуевых, особенно персональной супруге Зуевой Анне и сыновьям Дмитрию и Максиму. Маме Марии Дмитриевне, родные мои, вас очень сильно люблю. И, конечно же, мне привет, я готовлю пиццу. Ай, Александр, ай, молодец. Так, ну и мне также привет и прибавлевшей Анастасии Дроздовой. Спасибо вам большое, Александр. Ну, а тем временем у нас совсем скоро свежие новости. В начале следующего часа послушаем Воронцову.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому предусматриваются кадровые изменения в судебной системе, информирует пресс-служба белорусского лидера. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. В их числе Татьяна Тупик, которая назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе. Правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере.
0: В мире.
1: После блокировки со стороны Венгрии представители ЕС все же договорились о техническом этапе переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Союз. Дальнейшим шагом будет согласование на следующей неделе проекта общих позиций, что в случае одобрения может продолжить путь для открытия двух переговорных кластеров о вступлении. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что венгерский премьер-министр Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдовы писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров о внутреннем рынке и политике конкурентоспособности. Национальный банк Украины сообщил, что в сентябре этого года страна потратила 450 миллионов долларов на обслуживание и погашение долговых обязательств, пишет ТАСС. Общий государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил более 9,5 триллионов гривен или 215,5 миллиардов долларов. Согласно подсчетам ТАСС, каждый гражданин Украины должен 8622 доллара, если исходить из численности населения в 25 миллионов и государственного долга в размере 215,5 миллиардов долларов. Министерство финансов Финляндии предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 70 лет, чтобы увеличить уровень занятости, пишет РИА Новости. Эта мера позволит повысить уровень занятости и простимулировать экономический рост страны. По оценке ведомства, повышение пенсионного возраста увеличит число работающих на 50-120 тысяч человек. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, а в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Как славно, что вы танцы мои не видите, конечно. 19.06 в нашем городе. Здрасте еще раз. Хорошая компания в лице и голосе Александра Анатольевича Назаренко. Вы, кстати, планы какие-то на следующую неделю, ну, думали, а? Оказывается, не надо ничего думать. Уже за нас все решили, потому как пастор из ЮАР, которого зовут Джошуа Лакела, сказал, что конец света наступит уже на следующей неделе. 12 или 13 октября. Точно, я так понимаю, что не знаю, приблизительно. Поэтому, ну, вот как-то до этого момента нужно... Я, правда, не знаю, чем он руководствовался, какой религией, какие чакры он открывал, но, по крайней мере, я на всякий случай предупредил.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: хочу сказать, что люблю тебя.
1: Луис Альберто, пожалуйста, не говори так.
2: Есть такая рубрика у нас «Любовная любовь в хорошей компании», где мы говорим про это чувство. Не всегда оно очень прекрасное, не всегда оно очень светлое, но любовь, она разная. Устроим сейчас небольшое путешествие, такое, знаете, виртуальное, на Филиппины, где живет 25-летняя женщина с пониженной социальной ответственностью. Не скажу, как ее зовут, она известна в интернете, и как раз-таки благодаря своей пониженной ответственности и в интернете она заработала много денег. Но она не всегда такой была. Она вообще работала на Филиппинах учительницей английского языка, выросла в бедности, всегда мечтала обеспечить... Я вам серьезную историю, правдивую рассказываю сейчас. Мечтала обеспечить хорошим жильем родителей, помочь малоимущим и своего города. И вот, волею судьбы ей удалось заработать большие деньги. Она купила на эти деньги дом родителям, а в 2024 году, два года назад, купила землю в своем городишке для строительства школы. Вот. На данный момент... и школу она, между прочим, сейчас идет строительство, школу она решила назвать в честь своего отца. На данный момент главное здание не закончено, но на территории открылся небольшой учебный центр, где местные дети занимаются науками и учатся кулинарии. Вот так. На Филиппинах все профессии нужны, все профессии важны.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
0: Вернулась.
1: Билеты в кино.
0: Вернулась.
1: Поужинали.
0: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
0: Кэшбэк.

0: 120.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Очень интересная такая мелодия, которая, ну, почему-то в моей голове связана, наверное, с какими-то путешествиями. У меня прям какой-то складывался такой видеоряд. Какие-то жаркие, теплые страны, не знаю, там, горы различные. Ну, в общем, у всех людей разные, да, ассоциации какие-то. Тут про горы как раз-таки новость есть о том, как один подросток решил доверить искусственному интеллекту маршрут в горах. Додумался, хороший, умный мальчик. 16-летний парень попросил, значит, составить маршрут возле Ванкувера. И во время похода по рекомендации чат-бота сошел с тропы, оказался на опасном склоне. Короче, вытаскивали его больше 3 часов. Вот такой вот молодец, вот такая вот история. Это еще раз доказательство, что все-таки пока на 100% доверять вот этому искусственному интеллекту, ой, как не надо, особенно если это связано с вашей жизнью. А вот слушать новости на нашей волне, это да, этому доверять надо. Через несколько минут Татьяна Воронцова и небольшая подборка.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Профсоюзы Испании договорились о забастовке в связи с жилищным кризисом. Нобелевскую премию по химии получили французские и японские ученые. Подробности в начале следующего часа.

0: в целом такая несерьезная программа же, несерьезная. Ну, а новости прям скандальные. Вот скульптуру оранжевой чума, изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского, так сказать, парламента в Страсбурге. Передает ТАСС со ссылкой на журнал «Шпигель», между прочим. Статуя представляет собой непомерно полного Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах небольшого, тощего, наверное, европейского мужчины. Высота композиции, покрытая чистым 23-каратным золотом, составляет 2,5 метра. Автором произведения, вообще-то новости культуры какие-то у нас должны были быть, ну как есть. Автором произведения стал художник Йенс Гальшевод, приглашенный датским депутатом от левой партии Перм, неважно. Художник неоднократно называл президента штатов главной причиной климатического кризиса. Ну, в целом, плохо, что радио показать не может. Ну, вот я иногда думаю, вот это вот для чего? Вот почему? Вот исходя... И вот смотришь, смотреть не очень приятно. Зачем тогда это?
1: Ничего лишнего.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Можно бесконечно спорить о том, действительно ли художника кормит голод. Я надеюсь, что все наши радиослушатели все-таки сыты. И духовно, и, так сказать, физически. 19.50 в нашем городе. Хорошая компания по-прежнему на волне радио Витебск.
1: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Хавейл Дарго и Хавейл F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Хавейл.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: этой песни некогда старый, хороший тоже пришел, так сказать, ладно, вы понимаете, о чем я. Да, ну, ничего не поделаешь. Очень модно перепевать что-то старенькое, выдавая за что-то новенькое. А с другой стороны, кто-то скажет, что все равно все новое, хорошо, забытое, старое. Возможно, так оно и есть. 19:55 на наших часах. И в это время хорошая компания с вами прощается до дня завтрашнего. Как обычно, с 20:00 здесь, на волне Радио Ютуб. С вами был Александр Назаренко. До завтра. Пока.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич по итогам встречи с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Батыром Мамедовым, передает Белта. В ходе переговоров мы обсудили наиболее актуальные вопросы в социальной сфере. Это не совсем видно, но у нас очень хороший трек и хорошая история двусторонних взаимоотношений в этой области. Туркменские коллеги выразили благодарность за помощь, которую оказывает наша страна при подготовке туркменских специалистов. Наше образование очень котируется, сказала Наталья Петкевич.
1: В Беларуси.
2: В Беларуси неделя родительской любви пройдет с 14 по 21 октября между Днем матери и Днем отца. В преддверии недели родительской любви 10 октября в Минске соберутся финалисты 7-го республиканского конкурса «Семья года», где они расскажут о себе и представят творческие номера. Совет Республики организует 12 и 13 октября в Полоцке международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». На сцене Дворца Республики 14 октября состоится праздничный концерт для милых дам. Для семей будут также организованы культурные мероприятия, круглые столы, мастер-классы. В областях запланированы торжественные приемы и чествования матерей и отцов. С полным перечнем таких мероприятий и датами их проведения можно ознакомиться на сайте Минтруда.
1: В мире.
2: Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса состоится в Испании 11 ноября и продлится сутки. Об этом сообщил представитель профсоюза арендаторов жилья, основного организатора палаточного лагеря в центре Мадрида, информирует СББай. В Мадриде вспыхнули массовые протесты из-за острого жилищного кризиса, которые начались после резонансного выселения 87-летней Мари Кармен Абаскаль. После одного из митингов участники установили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль, ставший впоследствии эпицентром протестного движения. Нобелевскую премию по химии получили Анри Каган и Кенсо Суаи. Французские и японские ученые удостоены награды за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Об этом сообщается на официальном сайте премии. 95-летний Анри Каган работает в университете Париж-Юг, Кенсо Суаи в Токийском научном университете. Их исследования объяснили загадку хиральности, почему живые организмы используют только одну из двух зеркальных форм молекул. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Вечер твоего города.
1: На радио «Витебск». Час по-русски.
7: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».
8: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама. Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Белресурсы» с 30-летием со дня его образования. Соглашение о торговле услугами и инвестициями между Белоруссией и Объединенными Арабскими Эмиратами вступило в силу. Из Беловежской пущи в Башкортостан доставят 9 зубров в 2027 году. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Белресурсы», управляющая компания холдинга «Белресурсы», с 30-летием со дня его образования. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за этот период холдинг сформировался как мощный многопрофильный производственный и торговый кластер, выступающий системообразующим звеном народохозяйственного комплекса Беларуси. Президент обратил внимание, что сейчас «Белресурсы» играют ключевую роль в продвижении экономических интересов Беларуси в мире, открывая новые перспективные направления.
0: Экономика.
1: Соглашение между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций, подписанное 27 июня 2025 года в Минске, вступило в силу, сообщили в пресс-службе Министерства экономики. Документом создается международно-правовая основа для развития торговли услугами и инвестиционного сотрудничества, закрепляются взаимные обязательства Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов и обеспечиваются более предсказуемые и прозрачные условия для участников рынка.
0: В мире.
1: Военнообязанные граждане Украины, которые не прошли срочную армейскую службу, не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту. Такую корректировку к закону о правовом положении иностранцев одобрило правительство Литвы, сообщают местные СМИ. Кабмин Литвы 7 октября одобрил предложение МВД о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако с оговоркой в отношении не отслуживших в армии военнообязанных граждан Украины. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Литве на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев. Из Беларуси в Башкортостан в 2027 году привезут еще 9 зубров. Экологический проект по восстановлению популяции реализует в регионе уже 3 года. За это время в природном парке Мурадымовское ущелье поселились 24 белорусских зубра из Беловежской пущи. Они успешно адаптировались и дали потомство. Сейчас общее стадо насчитывает 33 особи, включая зубрят, которые родились уже на этой земле. К 2030 году в планах увеличить поголовье до 50 особей. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомь.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачно с прояснениями погоду, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачно с прояснениями погоду. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль Бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в

0: Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачно с прояснениями погоду. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: my clothes would fit.
1: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
2: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит. За нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью облачное с прояснениями погоду, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидромета.

0: Реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Всем здравствуйте, это пицца. Вы слушаете нашу песню на радио Витебск.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24/7.
1: Хочешь,

Радио Витебск. Включи настроение.

Витебск. Настрой свою волну.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облу гидромета.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Включи настроение.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск, ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск. Sweet.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио.